Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Это Соль FM. Это радио соляной столицы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай. Давай еще. Еще. Еще. Утри.

0: Прикамье, 7 часов утра. В ритме города.
1: Доброе утро, мир! Доброе утро, уважаемые слушатели Соль ФМ. Сегодня особенный понедельник, он открывает двери в лето. И пусть первый день сезона подарит легкость, вдохновение и капельку волшебства.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Соль Ами Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем программу, друзья. Соль Ами Шоу начинается в соленой студии. Эдуард Кузнецов. Всем желаю доброго утра. Ну что, здравствуй, лето! Хочется воскликнуть в эту минуту. Я надеюсь, лето будет таким, каким мы его ждем. Теплым, ласковым, обнимающим, хочется сказать. Ну и самое главное, чтобы мы с вами получали от этого самого лета удовольствие. Что хочется пожелать в эту самую минуту, в тот момент, когда первый день лета стучится в окно, понедельник протягивает руку для дружеского рукопожатия. И вот пусть этот союз на этой неделе нам с вами и принесет эту самую удачу. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Всем хорошего пробуждения, ярких эмоций. Мой канал в Макс, мой личный канал называется Эдуард Кузнецов. Заходи, пиши, как дела, как погода, какие планы на лето. Можно поздравить своих девчонок и мальчишек. Сегодня же у нас отмечается День защиты детей, друзья. Праздник, который уже больше 100 лет, в общем, отмечается в мире. Праздник международного формата. Ну, а с 2012 года на заседании ООН было принято решение еще и День родителей в этот день отмечать. Поэтому сегодня гуляют все. Конец по псе, гуляют все. Так, начинаю читать все ваши утренние приветствия. Но пока их такой небольшой тоненький ручеек. Зимой не сравнить, на самом деле. Зимой как-то многие мобилизуются в этом плане, но тем не менее народ продолжает писать. Хотя я смотрю, вот у меня уже в ленте появились первые отпускники, которые, забрав только детей за руку со школьного порога, отправились по Анапам, отправились по Сочам, по Турциям, соответственно. Я вот сегодня утреннюю ленту даже нечаянно мне выпадает. Понятно, что ставят лайки многим те, кто действительно видит, что народ загорает. Я тоже так хочу. Лайк тебе, да, соответственно, да. И они выпадают в ленте первыми, и, соответственно, я вот в настоящую минуту вижу, что народ уже начинает активно отдыхать. Планы про отдых тоже читаю с удовольствием. Так, Макси от Сережи. Пермь, доброе утро. Всем солнце желает Сергей, всем здрасте. Зосе, Анюте, привет огромный, всем хорошего настроения и отличного дня желает наш Сергей. Спасибо огромное, Сережа. Красновишерск, погода нормальная, настроение сонное. Вот, Оля, сонное. У меня тоже сонное, между прочим, настроение. У меня сегодня был короткий этот самый сон. Вот, кофе, вот хороший совет от Оли, ежедневный и хороший. Всем хорошего дня. Да, спасибо огромное всем, кто... Спасибо огромное всем, кто поздравил меня с днем рождения. Очень многие это сделали в личных сообщениях, друзья. Я честно вчера вечером начал отвечать, но у меня вчера реально рабочий был воскресенье, соответственно, я прям с субботы на воскресенье, и вчера вот демонтаж площадки мы закончили только в полночь, соответственно. Вот кому успел, тому ответил. Еще 78 сообщений неотвеченных настоящими, только во ВКонтакте. Соответственно, отвечу. Сейчас вот как раз пока идет эфир, между делом в рекламные паузы буду вам спасибо говорить, да. 10 градусов в Красновишерске, облачно с прояснениями, слабый дождик ожидается сегодня, ну и такая сонная реально погода. В Перми солнце светит, кстати, в Красновишерске, смотрите, дождь идет, и сегодня до 18 градусов тепла, в Перми, по-моему, чуть потеплее сегодня, 19-20 ожидается. Здравствуй, лето, Нина говорит всем нам и лету в эту самую минуту, стряпает чпачмаки, которые у нее очень аппетитно выглядит на противне в эту самую минуту, на бумаге для выпечки. Прикольно. В Элите солнечное тепло, 17 градусов, днем сегодня 18, ожидается ясная погода. Мариэл тоже мой большущий привет в эту секунду летит. Так, друзья, кто где, давайте просыпаться, давайте дарить друг другу уже летнее настроение. Заходите, пишите, канал в Макс, Эдуард Кузнецов, найти очень просто, можно в каналах просто вбить Эдуард Кузнецов и заходите, все с удовольствием прям читаю все, что вы пишете. Также группа утреннего шоу ВК «Соль для Мишоу». Читаю ваши сообщения, которые вы пишете через приложение «Радио Соль ФМ» и через телеграм-канал «Радио Соль ФМ». Всем доброго утра, всем 1 июня яркого, и приглашаю на летнюю зарядку. Поехали!
0: На зарядку!

0: Утренняя летняя перекличка продолжается. Соль Мишоу, Куйда на связи, да, здрасте, доброе утро. От Оксаны привет огромный в эту самую минуту. Спасибо большое, Куйда, давайте тоже просыпаться, давайте тоже друг другу хорошие слова говорить и настроение дарить. Заходите, пишите, друзья, как оно проснуться свежим летним утром? Ну, в Пермском крае реально свежо. Свежо, так знаете, вот я прям в студии, видно, кто смотрит видеотрансляцию, напоминаю, прямая видеотрансляция идет в группе утреннего шоу ВК Соль Мишоу. Я в джинсовой куртке сижу, потому что, ну, на улице это 12 градусов на самом деле. И такой легкий ветерок. При этом солнечно.
1: Есть город на одной волне.

0: ритме города, в ритме края. Солями шоу на Соль ФМ.
1: Продолжаем программу, друзья, Соль Эми Шоу продолжается. Всем хорошего понедельника. Лето у нас с вами. Лето. Волосы, брат. То ли в фабрике, то ли... По-моему, стрелки пели самую, эту самую музыкальную композицию летнюю. Друзья, с удовольствием читаю канал Макс в эту самую минуту. Доброго солнечного утра. Это уже Нытва у нас желает. Спасибо огромное. Спасибо большое всем. Да, хорошего дня в эту самую секунду. И у нас из Кудымкара Анастасия. Как Кудымкар воспринимаете? 101.5 FM, да, мы с прошлого понедельника вещаем, собственно. Да, друзья, заходите, пишите, я пока новости почитаю.
0: Однажды в России.
1: Ну что, ЕГЭ! В России начался основной период сдачи единого государственного экзамена сегодня. Я так понимаю, что у нас 4000 наших выпускников из Пермского края пишут, да? Сегодня это самое ЕГЭ. Как сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена. И в этот день выпускники будут сдавать экзамены по химии, литературе, истории. Всего на участие в них зарегистрировано около 232 тысяч человек, это уже со всей России, друзья. Ну что, новые ручки в руки, шоколадочку с собой, мамы, бутербродик с маслом, ну или если авокадо есть в холодильнике, с авокадо. Это как бы вот мои советы для тех, кто сдают сегодня экзамены. Ну и, ребята, вперед, я желаю, чтобы все у вас получилось. Экзаменационные испытания пройдут во всех регионах страны, а также в российских образовательных учреждениях за рубежом. Для проведения ЕГЭ задействовано около 3500 экзаменационных пунктов и более 110 тысяч сотрудников, которые обеспечивают их работу. Общественный контроль за ходом экзаменов обеспечивает примерно 9 тысяч наблюдателей. Минимальные баллы, установленные для успешной сдачи по истории и литературе, достаточно набрать 32, по химии 36. Вот. Ну, еще раз, школьникам перед ЕГЭ рекомендовано дать гречку, яйцо или авокадо. Это просто новость была дня вчерашнего, но вчера эфира не было, соответственно, я вот сегодня делюсь. Но мне кажется, гречка и яйцо, это, ну, в каждом... Открой холодильник, на тебя будут смотреть и глазами хлопать. Яйцо и гречка. Время еще есть, вот даже в Пермском крае у нас в 9 часов начинаются, да, экзамены, соответственно, прямо сейчас. Яйцо на завтрак и вперед. Завтрак должен состоять из трех обязательных компонентов: медленные углеводы, белок и немного жира. Если гречи нет, можно овсянкой заменить, бурным рисом или цельнозерновыми макаронами, друзья мои. Это вот правильный завтрак с точки зрения кандидата медицинских наук Ольги Тарасовой. И вот нас про это сообщает. Также про белок не забудьте: вареное яйцо или омлет, нежирный творог, куриная грудка или рыба. Белок даст сытость и обеспечивает аминокислоты, кислоты для нейромедиатора, чтобы мозг работал. Вот, дофамин и серотонин. Я хороший завтрак, на самом деле, рекомендую не только школьникам, которые сегодня ЕГЭ сдают, но и, в принципе, всем. Также стало известно, чем у нас сегодня Владимир Владимирович будет с вами заниматься. Будет вручать в Кремле ордена «Мать героиня» и «Родительская слава», друзья. Ну, это в честь Международного дня защиты детей. Сегодня будут награждаться многодетные семьи. А «Мать героиня» у нас, по-моему, от 10, да, по-моему, детей должно быть. Что-то такое. Мать героиня и отец тоже, тоже такой же герой, да. Как уточняется в сообщении пресс-службы, орден «Родительской славы» учредили в 2008 году. Это при Медведеве. При Дмитрии Анатольевиче Медведеве ведь было это дело, 2008 год. Там много чего хорошего было. Там наши были чемпионами Евровидения, чемпионами мира по хоккею.

0: Салюта шоу продолжается, друзья. Всем еще раз хорошего дня. Приморско-Ахтарск на связи. В Пермский край, в Краснодарский. Привет. Моя любимая Россия, с добрым утром. Леонид говорит в эту минуту. Сегодня день защиты детей. Да, как я уже сказал. Наконец-то лето, но еще раз день родителей. Вот наш Леонид и квест-ферма Лео поздравляют всех с этим праздничным событием. Ну, а мы переходим к опросу дня.
1: Соль-опрос.
0: Ну, естественно, я отталкивался сегодня от Дня защиты детей, который больше уже столетия празднуется и празднуется с большим размахом. Вот смотрите, сегодня Владимир Владимирович принимает в Кремле по этому поводу матерей и отцов, да? Ну и по праву, мне кажется, этот праздник является наиболее любимым детским праздником, потому что огромное количество развлечений устраивается и в канун, и в течение первой декады июня, и с самого раннего утра, и до позднего вечера, и практически в каждом городе страны. И клоуны на ходули ходят, и аниматоры, и соревнования, и там призы, подарки всем малышам. В общем, друзья, всех сегодня поздравляем с этим замечательным праздником и с этим замечательным днем. Ну и поговорим, естественно, потому что у нас в любом возрасте в душе все равно живет наш маленький ребенок, соответственно. И мы, отталкиваясь от этого, давайте сегодня повспоминаем наше с вами детство. Я предлагаю поговорить по поводу игр. Игр, в которые вы в детстве играли, да? Давайте вспомним, во что вы лихо гоняли там в детстве, в «Казаки-разбойники» или там в прятки бегали до темноты. Поностальгируем немного, какая игра из детства до сих пор греет душу. Шахматы, там, классики, лапта, может, что-нибудь там экзотическое у вас есть. Ну и вспоминаем взрослые с душой ребенка, во что вы играли, пока родители не звали вас домой на обед. Пишите, канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, там я сейчас в видеоформате вам отправлю от себя сообщение по этому поводу. Также, пожалуйста, группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу, в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ этот опрос вышел. Можно написать просто сообщение через приложение, через телеграм-канал. Привет и поздравления тоже принимаются. Любые новости, все, что желаете, делитесь, все с удовольствием читаем.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Солями шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу «Соль Мишо». Продолжается, друзья. Всем еще раз хорошего дня желаю. Я первый день лета у нас с вами начинается. Если есть какие-то планы на это лето, давайте, не стесняйтесь, пишите. Суксунская центральная районная больница на связи. Просыпаемся и улыбаемся. Детское отделение самое-самое. С праздником, малыши, поздравляет Анастасия. Но я понимаю, что и коллеги присоединяются к этим поздравлениям. И я точно так же присоединяюсь к этим самым замечательным поздравлениям. Ребята, выздоравливайте, хочется сказать, потому что на дворе лето, летом, да вообще в любой, мне кажется, день года болеть не время, а летом уж тем более. Поэтому вам улыбок, хорошее настроение, оно пробуждает, и оно создает это самое настроение, которое позволяет выздоравливать. Маша, привет, Аханск на связи, всем отличного дня, хорошего настроения. Мария также всех поздравляет с Днем защиты детей. Очень красивые люпины на улице расцвели, я смотрю из Аханска прямо сейчас фотография. Обалденно красивая. Люпины уже, ребята, по пояс, если вот сейчас их начать разглядывать, да. Сирень цветет. Съездили на автомойку, машина чистая, настроение хорошее. Чистая машина, чистая душа. Хочется. Ох, когда у меня будет время до мойки доехать? У меня тоже уже прям рисовать в салоне можно, потому что пылище такая. И времени, но опять-таки, наверное, и желание особого нет. Ну, просто как бы реально времени последнего времени, время чего-то нет от слова совсем. Так, давайте группу во ВКонтакте почитаем. Прямо сейчас. О, тут Сережа. Доброе утро, Подмосковье. Вкратце о погоде. На данный момент 8 градусов со знаком плюс. Днем воздух до 18 прогреется. Пасмурная погода. Но в Москве, смотрите, тоже в Москве, в Подмосковье точно так же пасмурно. Ребят, всем спасибо за ваши поздравления с днем рождения. Я продолжаю, я реально огромное количество сообщений продолжаю отвечать и в эфире, и в личные сообщения, потому что вчера не было возможности это делать. Анастасия и Сергей, вам спасибо огромное за поздравления. Песню «Руки вверх» слушали на концерте в субботу. Полный стадион, атмосфера. Ну, вообще, у Сережи Жукова, да, кто бывал на концертах, просто обалденная атмосфера на концертах царит. И понятно, что Сергей собирает стадионы и аншлаги, как обычно. Песня у него новая вышла, «Ярче» называется. Она еще не появилась в эфире, но я знаю, что она должна была появиться вот на прошлой неделе. Я думаю, что мы, возможно, мы на этой неделе за нее проголосуем. Вышло, не вышло, я просто анонс видел, что такая песня есть. Медлячок очень красивый, лиричный, тоже под выпускные настроенный. Но на концерте «Руки вверх» всегда бывает очень-очень здорово. Спасибо большое. Ну и к теме дня.
0: Соль-опрос.
2: Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда летишь? Ну-ка, признавайтесь, друзья, что было главным хитом ваших детских игр во дворе, например? Ну, я был не дворовым ребенком, соответственно. Я больше зависал за компьютерными играми. И вот я помню, ну, понятно, что первые денди, которые появились, там, танчики, Марио, все вот это было моим любимым. Но я, между прочим, и чемпион мира по автогонке. Гонкам в классе Формула-1. Да, была у меня такая... Картридж был с такой игрой, но я просто не вылазил, покуда я, конечно, не стал этим самым чемпионом. Проходил все... Я вообще был в детстве большим фанатом Формулы-1. И сейчас бы посмотрел, но опять-таки все упирается во время. Это первое. А во-вторых, я бы вживую посмотрел, а наша трасса, которая в Сочах, она, к сожалению, не функционирует по тем самым причинам, по которым мы в хоккей не выиграли. Я уверен, что наша сборная бы наваляла этим самым. Я даже не буду говорить, что стал чемпионом мира по хоккею. Я знаю, но не буду говорить, потому что на этом месте должны были быть мы, а все, что там происходит, это несправедливо. Вот, без сборной России какой хоккей, хочется сказать, да? Так, друзья, что в топе, в общем, дворовых хитов вашего детства? Группа «Утреннего шоу» с Солем Шоу, канал «ВМАКС» Эдуард Кузнецов, через приложение, через телеграм-канал. Нина Вышибалова вспоминает. Классная игра была, кстати, да, простая и очень любимая игра и не только советского, я могу сказать, что и мои дети тоже вышибалы играли. Ну, для тех, кто, может быть, не знает, что это такое, игроки делились на две команды, по краям площадки стояли вышибалы, по одному краю с каждой стороны, в центре игроки. Задача крайних — попасть мячом в кого-нибудь из тех, кто стоял посередине. Если попал, игрок выбыл или уходил на край, становясь вышибалы, если поймал мяч наоборот. Но это «поймать свечку» называлось, помните? Там, оба, я поймал свечку, у меня дополнительная жизнь. А мы еще играли в вышибалы, когда тебя надо... Если в руку попал, значит, руку за спину. Помните эту историю? В ногу попал, значит, ногу подгибаешь. Вот так вот. И до конца стоишь на площадке, получается. Ну, прикольно, реально. Я бы сейчас вышибалы поиграл. Кстати, хорошая инициатива. Друзья, надо собраться как-то и поиграть в вышибалы. И в пионербол тоже поиграть. Я тоже с удовольствием в пионербол поиграю. Ну, волейбол — это, знаете, как-то традиционно, а вот пионербол — это уже как воспоминание детства. Андрюх, привет! Андрей продолжает по ночам ремонтировать медицинский центр. Степногорск, доброе утро. Андрей всех с Днем защиты детей поздравляет. Помню, в детстве играли в лапту и баночки. Баночки? Я вот баночки не помню. Лапту, да, была такая. Смысл и Андрей уже не помнит, но было интересно. Да, Андрей, спасибо. Андрей продолжает, да, тоже поздравлять меня с днем рождения. 19 градусов, днем 26 в Степногорске, друзья, с дождиками сегодня. И видно, что солнце прячется за облаками. Лена, привет, доброе утро, Пермь. Все вышеперечисленные игры, пишет Лена, плюс Зорница в пионерском лагере. О, да, Зорница — это очень интересная, на самом деле, игра. Я так понимаю, что в лагерях отдыха нынешних с нашим патриотическим воспитанием-то 2026 года она тоже должна проходить уж 100% в каждом лагере, в каждой смене. И я уверен, что наши дети тоже с удовольствием в эту самую Зорницу играют, да. Я, более того, я не так давно организовывал Зорницу для работающей молодежи, и было очень круто и здорово, на самом деле. Во-первых, меня порадовал состав поздравляющих. Там и депутаты были, в общем, и, ну, понятно, военком, куда же Зорница без военкома. А еще мы устроили прям настоящую такую игру с использованием пиротехнических эффектов. Было круто и здорово. Так что вот, Зорница тоже вспоминается. Друзья, заходите, пишите. Игры детства. Какие у вас number one?

0: Я почитаю еще ваши комментарии, друзья, по поводу любимых игр детства. Заходите, пишите. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Сурми Шоу. Через предложение, через официальную группу радиостанции.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп прямо сейчас на сегодня. Овны, сегодня вы как никогда обаятельны. Никто не сможет остаться равнодушным. О, овны сегодня просто. Аплодисменты громкие. Тельцы, вероятно, перемены к лучшему, о которых вы втайне мечтали. Близнецы, дайте себе время выдохнуть и насладиться текущим положением дел. Раки, обо всем сделанном сегодня вы точно не пожалеете. Львы, смело назначайте встречи, вы на всех произведете хорошее впечатление. Девы, сегодняшний день порадует получением многообещающих новостей. Весы, в хороших советах сегодня у вас точно не будет дефицита. Скорпионы, вы добьетесь успеха там, где ситуация оказалась критичной. Стрельцы, вы не раз себя похвалите, если сегодня не будете лениться. Козероги, день отлично подойдет для незапланированной встречи с друзьями, например. Водолеи, постарайтесь удержать свое внимание на срочных и неотложных делах. Рыбы, все ваши усилия сегодня окупятся сполна. Такой гороскоп, друзья, на 1 июня.

0: Лайфхак.
1: Но перед этим сообщение, друзья, читаю я прямо сейчас из канала Макс по поводу ваших детских игр любимых. Сережа вспоминает, в ножички, говорит, в землю. Но так нас учили делать на дело, да, на нашей земле. Сейчас по 10, по 6 соток нарезают, да, раньше в ножичках круг, я помню, прям делаешь. Сейчас у детей вот ножичков в руках не увидишь, а мы раньше и себе такой отрезали кусочек. Так, Леонид вспоминает, казаки разбой. Двойники, квадратики, ашечки. Это такая узбекская игра в кости. Но казаки-разбойники я себе представляю, квадрат тоже. А вот ашечки что такое? Что для меня как бы да. Это тоже любопытно очень. Женя, вкладыши, ладошки выбивать. И чупакепсы были такие круглые фишки. Вкладыши, да, жевательных резинок. И это было прикольно. Это же вся школа ходила просто-напросто эти самые вкладыши переворачивала. Я помню, как сейчас. И прямо дома репетировали, тренировались, чтобы эти самые вкладыши себе забрать. Это же по принципу Буцефала все работало-то. У кого вкладыш перевернется, значит, вкладыш твой. Ну, по крайней мере, у нас это так проходило. А чупакепсы — это такие круглые фишки были, их надо было разбивать специальной шайбой. У меня целая коллекция была этих самых чупакепсов. Как-то так. Так, друзья, заходите, про игры я еще почитаю. В лайфхаках делюсь рецептами блюд средневековья, которые вам едва ли, конечно, захочется попробовать. В пятницу мы с вами с миндальных яиц начали, да. А еще давайте поговорим про то, что в средневековье спокойно ели морских свиней и дельфинов. Как вы понимаете, во время Великого Поста хотелось вкусно поесть, но церковь требовала ограничиваться только морепродуктами, так что приходилось питаться скромно. Вот, например, какую уху подавали в 1526 году Генриху VIII и Екатерине Арагонской. Так вот, уха была с треской, сельдью, миногой, щукой, лососем, путасу, пикшей, камбалой, или еще морской свиньей, тюленем, карпом, форелью, крабами и омарами. И это только первое блюдо. А на десерт давали заварной крем, пирог, оладьи и фрукты. Ну, вы все правильно поняли. С точки зрения средневековой кухни, тюлени, дельфины и морские свиньи, это такое тоже водное млекопитающее, считались рыбой, а значит, им можно было закусывать в пост. Одна из старейших кулинарных книг конца 14 века, The Form of Curry, предлагает, например, рецепт сладкой пшенной каши с миндальным молоком и мясом дельфина. Рыбой также считался бобер. Бобр, которого постившиеся монахи с аппетитом употребляли, сдабривая хреном. К морепродуктам относились и лягушки, которые тоже допускались в пост на тот момент. Да и китовое мясо дворяне и монахи в средневековье не отказывались пробовать. Молоко, сцеженное из сосцов кита, красивое слово, сосец, тоже в хозяйстве не пропадало. Оно кремовое, чудовищно жирное, как сало, и плотное, словно сыр. Можно сразу на хлеб намазывать. Ну и, наконец, король Англии Карл II рекомендовал все это великолепие довершать серой амброй. А это у нас отрыжка кита, если что, которой можно добавить в яичницу. Кофе, например, горячий шоколад или выпивку. Вот так и жили. Не тужили, а тужили тоже жили.
2: Соль FM. Погода.
3: 1 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь и сильный ветер. Днем до 19 градусов, вечером до 13. В северной части будет преимущественно пасмурно, а также возможен небольшой дождь и сильный ветер. Днем до 16 градусов и вечером до 11.
2: Реклама на Соль FM.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Лет в эфире. Твой город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С этого месяца банки начнут замораживать счета людей из списка Росфинмониторинга оперативнее. Если человека внесли в перечень причастных к экстремизму или терроризму, счет заблокируют в течение суток, даже в выходные. Кроме того, любую операцию, которую банк сочтет подозрительной, заморозят на 5 рабочих дней для проверки. В этом месяце россиян, которые трудятся на пятидневке, ждет еще одна короткая неделя с 8 по 11 июня. Выходными будут 3 дня подряд, с 12 по 14 июня включительно. Дополнительный выходной приурочен к празднованию Дня России 12 июня. Кроме того, 11 июня – сокращенный предпраздничный день. В Прикамье оштрафовали водителя, проехавшего по мемориалу Славы. Инцидент произошел в Лысьве. 22 мая местный житель заехал на своей машине на мемориал Славы и прокатился по памятнику фронтовикам. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. Они смогли установить марку и модель машины, а также личность нарушителя. 53-летнего водителя привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 2000 рублей. В нашем крае продолжается перевод дорог из грунта в асфальт. Так, между Оханском и Очором заасфальтировано 5,5 километра полотна. В этом году планируется завершить работы на остальных 38 километрах дороги. Кроме того, в текущем году будет переведен в асфальт финальный участок дороги Чистые Бабка, отрезок длиной 20 километров между селами Чистые Ножовка. С 2023 года продолжается поэтапное асфальтирование дороги Барда-Куеда. Твердое покрытие уложено на всем протяжении дороги Юксеева-Коса. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Анатолий Мишов, второй час программы. Всем еще раз доброго утра, друзья. Первый день лета у нас с вами стучится в окно. Понедельник протягивает руку для дружеского рукопожатия вместе с Анатолием Мишов. Так пусть этот союз принесет радость и удачу, ну, по крайней мере, на всю неделю, а как глобальное пожелание на все лето.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем передачу, друзья, в соленой студии Эдуард Кузнецов. Ну, вообще, я за здоровый конструктивизм, такой конструктивный символизм. Понедельник, первый день лета, мне кажется, идеальный старт просто. Идеальный. И поэтому мы с вами вот в этом направлении и идем вперед, совершая какие-то правильные вещи и двигаясь к исполнению желаний, чтобы летом все запланированные на лето развлечения, не только дела все запланированные, они у вас обязательно сбывались. Заходи, пиши. Читаю все сообщения. Канал ВМАКС, мой личный канал, называется Эдуард Кузнецов. Там часть шоу и немного больше. Вот вчера, например, я проводил большое мероприятие, ярмарку старых игрушек в одном из торгово-развлекательных центров города Перми. Вот оттуда как раз небольшой сделанный репортаж. Посмотрите, как выглядит большущий надувной слон, например, который у меня там во главе угла в самом начале поставленный. Заходите, реально, подписывайтесь. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Также общаемся через группу утреннего шоу ВК. Она называется Соль Ля Ми Шоу. Читаю ваши сообщения, которые вы пишете в приложении Радио Соль ФМ, телеграм-канал Радио Соль ФМ и официальная группа радиостанции. Сирень тут у Андрея отцвела уже. Отцвели уж давно хризантемы в саду. А вот пионы, как этот поет Джаздау, он тоже ведь казахстанский исполнитель. Пионы распустились. И Андрей выкладывает фотографии этих самых пионов, которые уже даже не в бутонах, а уже лежат на багажнике автомобили Андрея, срезанные и рискуют быть подаренными в самое ближайшее время кому-то. Да, мы тоже, кстати, с супругой были на даче, буквально заезжали на вечер помидоры полить, соответственно, и тоже обратили внимание, что ага, распустились пионы. Так, про игры почитаю чуть позже. Мы сегодня игры «Любимая двора». Вспоминаем с вами и не только двора, в какие игры играли в детстве, тут по случаю Дня защиты детей, вот эти все праздничные вещи. Через 7 минут обязательно почитаю, пока давайте пороемся в новостях, что там еще интересного в жизни делается.
1: Однажды в России.
0: Стало известно, почему нельзя оставлять чеки в магазине, друзья. Так что будьте внимательны, если у вас чиджинь-чиджинь аппарат выдал чек, не надо его вот так бездумно бросать у кассы. Оставленные у кассы чеки могут обернуться звонками мошенников. Понимаете чего? Об этом Russia Today рассказывает юрист Александр Хаминский. По словам специалистов, особую осторожность следует соблюдать с чеками из магазинов электроники, ювелирных салонов и пунктов выдачи интернет-заказов. Такие документы способны косвенно раскрывать сведения о покупках, уровнях дохода и потребительских привычках человека. Хаминский отметил, что данные из кассовых чеков нередко используются мошенниками, а информация помогает злоумышленникам делать более убедительные звонки от имени банков и торговых организаций. Кроме того, чужие чеки применяются в схемах, связанных с возвратом украденного или подменного товара. По словам юриста, с их помощью пытаются получить компенсации, бонусы или подарочные сертификаты. Эксперт добавил, что кассовые документы иногда используют для фиктивной отчетности, подделки документов и подтверждения расходов, которых в действительности не было. Поэтому займитесь утилизацией этих самых чеков. Например, разорвите чек на мелкие части и выбросьте в мусорку рядом с кассой. Специалист также обращает внимание, что на некоторых чеках могут содержаться дополнительные сведения о покупке, включая часть номера карты вашей, дату и время оплаты, а также сведения о торговой точке. По словам специалиста, такая информация может использоваться при попытках социальной инженерии и телефонного мошенничества. Так что, вот, а я порой даже вот, ну, сейчас в некоторых магазинах, в основных, в которых я бываю, у меня настроены электронные чеки, поэтому чеки, я за экологию, поэтому я бумагу не трачу. Но если что-то, вот вчера мне в ДНС, вот он, Вот такой, знаете, томик Достоевского просто вышел. «Война и мир» какая-то Льва Николаевича Толстого. Реально сантиметров, наверное, 60 бумаги этих самых чеков. И, соответственно, я с собой забрал. Когда уж бытовую технику берешь, святое дело, чек с собой взять, это же гарантия как таковая. Поэтому, друзья, будьте внимательны, с чеками не оставляйте возле кассы. Так, идем дальше. Россиян предупредили, чем могут быть опасны комариные укусы. А таких, знаете ли, у нас сейчас встречается чуть ли на каждом шагу. Меня на прошлой неделе он в четверг комар укусил. И я не знаю, они какие-то нынче особо злые, что ли? Или у меня какая-то уже реакция не та? Потому что, ну, раньше такого не было. Тут прям распухло место укуса. Не просто, знаете, такая пуговка от манту поставлена, от прививки манту поставленная, да? Прям реально ногу раздуло. Такое ощущение, что раньше мошки так кусались, а теперь комары. Так вот, россиянам рассказали, что укусы комаров могут привести к анафилактическому шоку, но это аллергийная вся вот эта история, друзья мои. Эксперт Лариса Журавлева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какими последствиями чреваты укусы комаров на аномальное нашествие, которых жалуются не только жители там Пермского края, но, я знаю, в Подмосковье. Так вот, комарийные укусы способны вызывать опасные неприятные состояния, такие как аллергические реакции и... Помимо местного покраснения, могут быть систематические реакции в виде отека квинки, например, и анафилактического шока. А тут, знаете, и рукой подать до апостола Петра. Журавлева обратила внимание на то, что комары являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. К тому же вместо укуса при расчесывании можно занести инфекцию с развитием всевозможных бактериальных осложнений, например, фурункулов, друзья. Вот, а еще и психологические из-за этих, ну, скажем, мягко, упырей. Неудобства, друзья. Потому что они пищат, раздражают еще, помимо того, что чешется все.
1: Весь город.

0: Соль-опрос.
1: Да, перед этим поздравления, друзья, с Днем защиты детей, всех детей нашей планеты, здоровья им в первую очередь, мир на небо над головой, дружите друг с другом, такие пожелания. И привет мама передает своим детям, Александру, Ирине, Анне, Еве и Марии. Я вас очень люблю, это у нас город Кизел на связи, от Натальи прилетело это самое сообщение, с Днем защиты детей. Смотрите, большая счастливая семья, и мама в этот самый момент всех своих поздравляет. Спасибо, ну а мы про игры детства со своими друзьями общаемся и... С вами, друзья, общаемся, разговариваем. Какие у вас в детстве были любимые игры? Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Заходите, вот сейчас оттуда почитаю. Любопытно, да, тут. Так, квадрат. Вот очень многие, кстати, вот Владимир пишет, любимая игра детства квадрат. Очень многие, кстати, играли в эти самые квадраты. Я сейчас вспоминаю. И было, да, прикольно и круто. Алена в резиночку прыгала. Прыг. Резиночка. Там, по-моему, три стадии было, да? Как правильно это сказать? Три раунда, три кона, когда резиночка все выше и выше поднималась. А еще любили, говорит, душу тянуть с подружкой, но это уже карточная игра.

0: Время было веселое. Время... В школу это как? Рассаживали всех, все игрушки рассаживали перед собой и преподавали, да. Дети, наше счастье, наше богатство, пишет Наталья. Да, с этим невозможно не согласиться. Все мы, все равно все взрослые. Мне вчера, знаете, сколько мне вчера стукнуло? А все равно, знаете, что-то детское в душе живет до сих пор. В какие игры играли в детстве? Заходите, пишите. Сейчас из ВКонтакте, из группы «Утреннего шоу» почитаю. Здесь тоже много сообщений прилетело. Так, Ольга вспоминает «Казаки-разбойники», «Чайка-выручайка», «Города», «12 записок» и еще много всяких игр. А еще, мы раньше делали домики в сарае, устраивали концерты. Настоящие, со сценками, песнями, плясками. Было очень-очень круто. О, вот эти концерты для родителей, для бабушек, для дедушек, для соседей, они, наверное, тоже дорогого стоят.
1: В эпицентре.

0: постоянно пользуетесь самолетом, отправляясь в какие-то командировки. Помните, рассказывал я, что у нас теперь новое правило про пауэрбанки. Вот, наконец, Минтранс расписал здесь, каким пауэрбанком пустят в самолет. Новые правила запоминайте, да? Разбираемся, как правильно упаковать этот самый аккумулятор. И, ну, понятно, что если вы в ручной кладе везете его, это нужно сделать обязательно. В багаж можно в любом виде сдавать. Так, друзья, как я уже сказал, нововведение от Минтранса в своем телеграм-канале, где доступно объяснили правила провоза портативных зарядок. Итак, на борт можно брать с собой обычные пауэрбанки, но на более мощные от 27 до 43 тысяч мАч нужно получать специальное разрешение от авиакомпании. Провозить устройство более 160 ватт в час также запрещено. Аккумулятор нужно провозить в ручной кладе, предварительно упаковав. А теперь важно, да, если вы и везете с собой разрешенный и подходящий по параметрам пауэрбанк, разбираемся, как его правильно упаковывать. Заклеиваем разъемы скотчем или лентой, складываем в заводскую упаковку, поэтому вы ее не выбрасываете, пожалуйста, и перемещаем каждую батарею в зип-лок-пакет, защитный чехол или органайзер для техники. То есть в заводскую упаковку, а потом в зип-лок-пакет. Запоминаем это, да? Также следует подготовиться к тому, что пауэрбанки запрещено включать на борту, сдавать в багаж, заряжать от бортовой розетки или подключать его к другим устройствам. Емкость пауэрбанков могут проверить во время регистрации, досмотра, у выхода на посадку или на борт самолета. Будьте внимательны.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу, друзья, с вами Шоу продолжается. Всем еще раз хорошего дня желаю. Я Эдуард Кузнецов, Соляной студии. Мой канал Макс, заходи, подписывайся. Эдуард Кузнецов называется. Группа утреннего шоу ВК Соляной Шоу. Мы сегодня с вами обсуждаем интересные игры вашего двора, детства. Игры не только двора, но еще и мы там всевозможные. Настолки, может быть, у вас были. Помню, у меня НЭП был, такой аналог менеджера. В менеджер я тоже играл, у друга, у Сережи был менеджер, соответственно. А НЭП был у меня, и мы уже всей семьей в эту тему играли. Мария вспоминает цепи кованые. Очень, говорит, нравилось.
2: Цепи кованые. Раскуйтесь, кем? А вон Маша.
1: Что-то как-то так должно быть, да? Дочки матери строили шалаши и из снега тоннели. Глухие были и звонкие телефоны, а еще из воспоминаний детства жевание гудрона у Марии. Гудрон, да. Слушайте, я вот никогда не доходил до жевания гудрона. И мне и сейчас предложи, я откажусь от этого. Я помню, что мы жвачки делали из пшеницы. Собирали пшеницу прямо на полях, вот оно только-только, колоски только-только завязались, достаешь оттуда пшеницу и начинаешь разжевывать, и внутри у тебя прям, ну, понятно, вкус хлебного мякиша такого, и у тебя вся эта клейкая штука превращается в жвачку. Прикольно, ее жевать можно, да. Людмила вспоминает 12 палочек, вот уж не знаю, что за игра такая, 12 палочек, а также прятки, глухие телефоны, колечко на память, колечко. Туфельки, или как она называлась, не помню, снимали обувь, ее перепутывали и надевали. Бежали, кто быстрее до этой обуви. О, да, и концерты-пародии. Концерты-пародии дорогого стоят. И тоже у Людмилы нашей в воспоминаниях. Друзья, я почитаю еще. Заходите, пишите. Тема у нас сегодня по поводу Международного дня защиты детей. Именно такая. Игры детства.
0: Мод дня.
1: Я сейчас про фермера расскажу, который вырастил настолько редкое и дорогое манго, что теперь вынужден спать под деревом, потому что могут унесть плоды, да. Ну, давайте будем разбираться. С одной стороны, Деба Патхиами, это фермер из Одиши, что в Индии находится. Ну, его можно поздравить с успехом. Ему удалось вырастить дерево манго эксклюзивного сорта Миядзаки. С другой стороны, редкие плоды, обладающие необычной сладостью, стали для Дебы головной болью. Как только дерево после многолетних усилий наконец порадовало его урожаем, фермер стал опасаться, что манго украдут прям с ветки. И вот приходится теперь мужчине караулить рядом и спать рядом со своим деревом, чтобы охранять эту самую свою собственность. Ну и другой вопрос терзает нашего героя, кому и как он будет продавать эти эксклюзивные фрукты, потому что манго Миядзаки требует специальной обработки, надлежащей упаковки и бережной транспортировки. Их покупатели обычно являются экспортеры, торговцы фруктами премиум-класса, роскошные рестораны и отели, ну или коллекционеры, да? Не уверены в ценообразовании или поиске подходящего рынка сбыта, Деба надеется на рекомендации экспертов в области сельского хозяйства и государственные органы. Понимаешь? Вот вроде посадишь какое эксклюзивное дерево, вроде оно у тебя вырастет, ты за ним ухаживаешь, оно такое, вот тебе первые плоды, пожалуйста, угощайся. А ты тут понимаешь, что оно тебе помимо головной боли ничего не принесет этим летом.
0: Соленое лето на

0: живых.
1: Давненько мы с вами не играли в чих-пых, друзья мои. Ну вот она пришла, то самое время, та самая пора, когда это можно и нужно сделать. Играем в группе Радио Соль ФМ, официальная группа радиостанции во ВКонтакте. Играем под постом с правилами. Используем искусственный интеллект, как положено в 2026 году в наших игрищах. И, соответственно, прямо сейчас Алиса что-то вам тут прочихает и что-то вам тут пропыхает, получается. Как-то так, да? Ну, а вы должны, во-первых, найти пост с правилами игры. Еще раз, группа называется Радио Соль ФМ. Обратите внимание, там летняя такая заставка в ритме города, 10 лет Соль ФМ, вот это вот все. И найдите паровоз, наш паровоз вперед летит. Вот в этом самом месте и пишем количество чихов и пыхов. Розыгрыш у нас сегодня с вами 200 рублей. Кто первый, правильно, тот и победил. Внимание, я замолкаю и передаю слово Алисе.
2: Чих-чих-чих-пых-пых-пых, чих-чих-пых-пых-пых-пых-пых-чих.
1: И сейчас еще раз вы услышите это количество чихов и пыхов от Алисы. Ну и жду я от вас правильных ответов. Еще раз, кто первый, тот и победил.
2: Чих-чих-чих-пых-пых-пых, чих-чих-пых-пых-пых-пых-чих.
0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: Чих-пых.
1: Чих-чих-чих-пых-пых-пых. Чих-чих-пых-пых-пых-пых-чих.
2: Ну, давайте поглядим, что тут у нас народ сейчас чуть-чуть перелистнул. Так, кто чего насчитал у нас с вами? И хоть с правильным ответом сравнить. Да, я правильный ответ вижу. И вижу правильный ответ у наших слушателей в эту самую минуту. Да, Мария считает чихов 6, пыхов 8. Светлана вместе с ней придерживается этой позиции. Сережа насчитал чихов 8, пыхов 9. Андрей проспал. Юля, чихов 6, пыхов 8. Максим чихов 11, аж насчитал пыхов 6. Ну, друзья, внимание, правильный ответ у нас с вами чихов 6, а пыхов 9. И Людмила у нас была первой правильно ответившей. На втором месте был Иван. Буквально разница в несколько секунд была в появлении этих самых сообщений. Но вот так сегодня сложились обстоятельства. Людмиле повезло. Людмила была первой. Мои поздравления. Чихов, друзья, было 6, а пыхов было 9.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья мои, ну что, переходим к лайфхакам этим самым. Но перед этим еще раз поздравляю всех с Днем защиты детей. Здесь привет уже от Татьяны. Полетела Тнытова, просыпается со своим ребятам, которые на каникулах сейчас уже, да? Лето! Замечательный парадок с воспоминаниями этими самыми. Вот у меня, кстати, еще одно сообщение прилетело по поводу игр детства, которые мы с вами обсуждали. Юля пишет: привет. Казаки-разбойники, резиночка, цепи кованая, а еще мы ставили картошку на окна. Вот это я не понял до конца, как это происходило. И стучали ей родителям, своим или чужим. Хулиганство какое, а? А картошку на окна ставили, может, на палку на какое? Это ваше, пум-пум-пум. Привет, я картошка, да, как-то так. Юля, мы нуждаемся в пояснении, как это играть с картошкой? Мало ли пригодится. В лайфхаках я продолжаю рассказывать про блюда средневековья, которые вам едва ли захочется попробовать. Сегодня рассказал про морских свиней и дельфинов, которые считались рыбой. Да. Давайте про жареных ежей поговорим. А что? Мясо кроликов и зайцев вполне нормальная закуска. А как насчет ежа? В средние века охотники, добывавшие дичь, не брезговали и этими колючими представителями лесной фауны. Рецептов, кстати, приготовления ежа в итальянской поваренной книге 15 века было несколько. Один поражает своей простотой. Добудьте ежа, перережьте ему горло, затем выпотрошите его, либо запеките в тесте, либо обжарьте. Еще живого ежа можно было завернуть в глину и запечь. Вот, пожалуйста, вам рецепты из средневековой кухни. Немецкие авторы отмечали, кстати, пользу ежового мяса для прокаженных, а высушенные кишки зверька, измельченные в порошок и съеденные, якобы обладали мочегонным эффектом. Так что ежи служили не только пищей, но и лекарством, плюсом ко всему. А если колючий хищник сворачивался и отказывался участвовать в своем потрошении, добродушные средневековые хозяйки, авторы кулинарных манускриптов, советовали положить его в горячую воду, чтобы он распрямился. Какой кошмар, а? А если под рукой не было ежа, это был признак очень плохой хозяйки. В таком случае его можно было заменить барсуком. Только учитывать, что барсучье мясо жесткое, его надо вымачивать в соленой воде не меньше 10 суток, а затем варить по крайней мере 5 часов. Такие вот, друзья, средневековые нравы.
2: Соль FM. Погода.
3: 1 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь и сильный ветер. Днем до 19 градусов, вечером до 13. В северной части будет преимущественно пасмурно, а также возможен небольшой дождь и сильный ветер. Днем до 16 градусов и вечером до 11.
2: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Министерстве образования Пермского края рассказали, как будут действовать выпускники и организаторы ЕГЭ при угрозе атаки беспилотников. Если сигнал тревоги поступит до начала экзамена, школьников попросят следовать инструкциям педагогов и оставаться в безопасном месте до отбоя опасности. В ведомстве подчеркнули, что экзамен не начнется, пока тревогу не отменят. Если сигнал прозвучит уже во время экзамена, участников выведут из аудитории. С собой разрешат взять только паспорт. Экзаменационные материалы останутся на местах, а дверь будет опечатана. После отбоя экзамен продолжат, а время написания продлят. Если перерыв затянется более чем на час, экзамен могут перенести на резервный день. С сегодняшнего дня в Прикамье стартовал 5-й сезон проекта «Тренер нашего двора». Бесплатные занятия для всех желающих, независимо от возраста и физической подготовки, будут проходить не реже 2 раз в неделю на площадках, возведенных в рамках краевых программ. Занятия будут вести квалифицированные тренеры, ранее прошедшие предварительный отбор. Каждый из 150 победителей получит за счет краевого бюджета необходимое оборудование и инвентарь для занятий по своему виду спорта на сумму до 30 тысяч рублей. В этом году тренеры представляют 19 видов спорта – футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, фитнес, легкая атлетика, общая физическая подготовка, теннис, воркаут, бокс, BMX и так далее. Проект реализуется во всех муниципальных образованиях края и продлится до 31 августа. Перечень площадок и занятий размещен на портале «Управляем вместе». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: С вами Шоу «Третий час программы», друзья, всем отличного понедельника желаю. Сегодня он не просто понедельник, не просто день недели, он хранитель ключа от ворот под названием «Лето». Откроем их с улыбкой и верой в чудеса вместе с Солями Шоу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, друзья мои. Солями Шоу продолжается. Всем еще раз хорошего дня, отличного настроения в эту самую минуту. Давайте, заходите, пишите. Канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК называется Солями Шоу. Пишите через приложение, через телеграм-канал. Ну и у нас с вами, как обычно, в этом часе голосовалка. Большой опрос. И сегодня он связан неразрывно. Сегодня у нас все темы связаны с днем защиты детей, да, с днем родителей. Давайте про школу поговорим, тем более, что вот наши выпускники уже начали в эту самую минуту заходить в аудитории для того, чтобы написать свое первое ЕГЭ. Сегодня у нас литература, сегодня у нас химия, сегодня у нас история и обществознание, такие предметы. Сдаются русский язык, все вместе, дружно они пишут, получается, 4 июня, как-то так. Ну и что больше всего нравилось в школе, так звучит опрос, заходи, голосуй, пиши группу утреннего шоу Солями Шоу, группа радио Соль ФМ во ВКонтакте, будем голосовать. Также в канале Макс читаю все ваши сообщения, которые вы пишете, заходите. Тут мы с вами в видеоформате общаемся. С удовольствием читаю все ваши приветы. Татьяна в настоящий момент из Нытвы привет передает. Спасибо, Таня, огромное. Всем хорошего дня, отличного понедельника. Давайте новости поглядим.
1: Однажды в России.
0: Рубль в мае стал второй по крепости валютой. Но мы знаем, какая у нас валюта в России самая крепкая. Но вот тут говорят, рубль начал укреплять. Такой ласковый май. Мой ласковый и нежный май, да. Эксперты объяснили, как изменится курс национальной валюты летом. Давайте с прищуром посмотрим на происходящее. В мае рубль стал второй по росту к доллару валютой в мире, укрепившись почти на 5%. Его обошел только израильский шекель израильский. Об этом сообщает издание британское Financial Times и вот признает, что рубль достиг максимального значения более чем за 3 года, но сможет ли он повторить свой успех в июне и каким будет курс евро и юаня в начале лета, вот здесь уже и активно экспертами обсуждается этот самый вопрос. Говорят, что несмотря на яркий майский всплеск, фундамент для долгосрочного роста остается шатким, поэтому прогнозы на июнь остаются у аналитиков крайне сдержанными. Мы ожидаем, что рубль в июне останется крепким и продолжит торговаться в диапазонах 70-76 рублей за доллар, 10 рублей 20 копеек, 11 рублей 10 копеек за юань и 81-88 рублей за евро, говорят главные аналитики Совкомбанка. В частности, вот Михаил Васильев. А главным фактором поддержки рубля остаются высокие цены на нефть из-за войны на Ближнем Востоке и закрытого Ормузского пролива, друзья. Так что, ну вот, с валютами пока история такая, и в течение лета особых колебаний. Ну вот, 70-76, но это тоже, знаете, 6 рублей за лето. Это, мне кажется, достаточно такая история тоже шаткая. Песков у нас, наш замечательный пресс-секретарь Дмитрий Сергеевич Песков раскрыл личный способ поддержания высокой работоспособности и быстрого восстановления сил во время затяжных официальных мероприятий. Поэтому, если хотите быть как Песков, пожалуйста. В ходе саммита Евразийского экономического союза в Астане представитель Кремля назвал продукт, который считает идеальным энергетиком. И это не те энергетики, которые продаются у нас в магазине, ребята, но я, конечно, все понимаю. Изюм. Дмитрий Сергеевич налегает на изюм. Хороший изюм, это я еще с работы в Турции знаю, сообщает Песков. В течение 3 секунд глюкоза попадает в кровь, сообщил Песков автору информационной службы Вести Павлу Зарубину. По словам пресс-секретаря, такой перекус позволит сохранять концентрацию при работе с огромными объемами информации. Вот. Я много больших документов читал, отмечает Песков, после того, как ем этот самый изюм. Когда журналист обратил внимание на то, что перед одним из заседаний чиновнику пришлось изучать крайне объемный пакет материалов, представитель президента подтвердил интенсивность своего графика. Поэтому, друзья, кто желает, знаете, что, по-моему, пресс-секретарь у нас президента ест изюм. И именно этот метод подзарядки помогает ему справляться с нагрузками в условиях плотного графика международных встреч. Слушайте, не знал. Я вообще не сильный фанат изюма, но если Дмитрий Сергеевич помогает, дай бог.

0: Настольное шоу продолжается, друзья. У нас сегодня такие ностальгические воспоминания по детству. Сейчас в честь Дня родителей, Дня защиты детей. И, соответственно, и еще один опрос по этому поводу в большом формате.
1: Опрос по-большому.
0: Давайте будем разбираться, что вам приносило больше радости в школе. Писать сочинения, придумывать оправдания. Ваше любимое школьное занятие, оно было каким? Слушать учителя или мастерски передавать записки через весь класс? В общем, начинаем наш опрос. Группа утреннего шоу во ВКонтакте «Соль Ля Ми Шоу» называется. Можно голосовать также в группе «Радио Соль ФМ». Ну и в сообщениях писать в моем канале. Не Макса, называется Эдуард Кузнецов. Какая задача у вас была номер один в школе? Но в качестве пунктов для ответа на вопросы я предлагаю перемены и общение с друзьями, уроки рисования запомнились больше всего, физкультура, походы и экскурсии. Всевозможные такое бывает, когда ты куда-то выезжаешь на городскую экскурсию, например, в Калугу, если вы в Калужской области, ну или в Пермь, если вы в Пермском крае. Ёлки Пермского края. Такая же тоже история может быть. Ну и школьная столовая, особенно компот там привлекал внимание. Любимое место, где ты проводил больше всего времени. Голосование началось. Заходите, можно прямо с какими-то комментариями своими. Вспоминаем лучшие школьные моменты, что дарило вам радость. Там песни по музыке, да, или там опыты, эксперименты по физике и химии. Ну или может быть что-то еще совсем неожиданное. В общем, жду я от вас ответа. Школьные годы чудесные. Что вам больше всего нравилось в школе?
1: Нам 10 лет.

0: Вопрос по-большому.
1: Так, ну, вспоминаем школьные годы чудесные. Юля тут делится рецептом, как можно драконить родителей своих и чужих с помощью картошки. Интересно. На нитку или леску нанизываешь картофелину, ее приделываешь на раму, на стекло, оставляешь длинный остаток, сидишь в кустах и дергаешь за нитку, ждешь, когда кто-нибудь выглянет из окна. Главное убежать, говорит, незамеченным, а то многое нового можно про себя узнать. Да, такие развлечения иной раз, друзья мои. Так, ну давайте почитаем по поводу нашего большого вопроса, что больше всего вам нравилось в школе. Мы тут обсуждаем перемены общения с друзьями, уроки рисования, физкультура, походы и экскурсии с классом, школьная столовая, особенно компот. Ольга, очень сложный выбор, говорит, все из вышеперечисленного, еще уроки музыки, но все-таки я за походы голосую. То есть, видимо, куда-то выйти вместе с классом, с палатками, на Ветлан подняться, посмотреть, как там и чего, и вздохнуть полной грудью вот этот самый воздух. Я так хочу до Красновишерска доехать этим летом. Очень хочу прям. У вас же там теплоходы, насколько я понимаю, должны быть запущены, навигация как таковая. Можно с воды посмотреть на происходящее. И вот у меня какое-то такое желание. Я думаю, что в августе, если у меня случится что-то подобное, приеду обязательно. Мария вспоминает физкультуру, особенно игра в баскетбол. О-о-о. Раз, трехочковый, сразу же Мария Федотова забрасывает в эту минуту. Ура, круто. Андрей, перемены. На переменах обычно сидели на подоконниках, за что часто выслушивали все тихо. Все, что думают.

0: думают технички. Знаете, это сейчас школа, там охранник сидит, там рамки, металлоискатели, все дела. Раньше простая техничка с тряпкой справлялась. За всех была тут номер один, и за директора тоже. Рисовать я никогда не любил, черчение очень любил. На физкультуре у меня было 5 автоматов, меня с урока отпускали домой, походов у нас никогда не было. В столовой мы любили только пиццу, все остальное было невкусным, а иногда просто отвратительным. И поэтому, видимо, да, перемены в эту минуту выбирает Андрей. Итак, что больше всего нравилось в школе? Перемены и общение с друзьями, уроки рисования, физкультура, походы и экскурсии с классом, школьная столовая. Голосуем!
1: После рекламы встречайте! Всем хитам хит! Дождитесь!

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем. Программа «Соль Ми Шоу» продолжается. Друзья, всем еще раз доброго утра. Желаю я, Эдуард Кузнецов, в Соленой студии. Мой канал в Макс так и называется, Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК «Соль Ми Шоу». Пишите через приложение, через телеграм-канал «Радио Соль ФМ». Сергей, здрасте, доброе утро. Кизел просыпается. Сергей Гордюшин, привет огромный передает Евгению Кузьмину в эту самую минуту. Ребята, и вам от меня тоже всем с пожеланиями хорошего лета. Друзья, еще раз, сегодня у нас с вами 1 июня. Первый день лета, и я надеюсь, это лето у всех будет хорошим, ярким и позитивным. Обсуждаем вопрос, что больше всего нравилось в школе по случаю Дня защиты детей. И за перемены 59% уже высказались в эту самую минуту. Физкультуру 16,6% для себя определили. Уроки рисования не нравились никому от слова совсем. В походы 25% любили ходить, друзья. Ага. Сережа не проголосовал за столовую, но добавил, что в школе столовая нравилась. Вкусно кормили, особенно вкусными были булочки с вареной сгущенкой. Лепота какая, красота, да. Давайте дальше почитаем из группы утреннего шоу, Соль Ми Шоу. Юля, привет, Соликамск. Походы, турслеты, дежурства были, особенно в столовой, тогда освобождались от домашки. А мы тогда от уроков освобождались, когда мы по столовой дежурили. Это сейчас все как бы запрещено делать руками детей. И даже, по-моему, уборку и у нас не делают. А в наше время это было, в общем, как бы правило, что ты за собой прибираешь свой класс, в котором ты закреплен, да, потому что кабинетная система все равно с 5 класса начиналась. Но я помню, как сейчас, что свой класс ты должен был прибрать. И свой класс химии, который мы прибирали, я помню очень-очень хорошо. Мне нравился. Ну, во-первых, парты никуда двигать не надо было. Они не были к электричеству прицеплены, соответственно, чтобы опыты всевозможные проводить. С другой стороны, там атмосфера была своя. Там пахло какой-то химией реально, как пробирками вот этим, вот все этой истории. Там раковина была тоже. Между прочим, не надо с ведром ходить до туалета, чтобы воду набрать, когда есть своя раковина. Такие воспоминания.
0: Мод дня.
1: Голосование продолжается, еще 10 минут мы с вами общаемся, после этого уже подведем окончательные итоги нашего сегодняшнего большого вопроса. А теперь про то, каким нас делает прогресс. Люди уже спать начали за рулем автомобиля, в данном случае в Австралии дело было, и житель Сиднея просто вознегодовал, испугался, увидев на трассе автомобиль Тесла, который мчался со скоростью около 100 км в час. Но, впрочем, претензии были не к самому транспортному средству, а к его водителю, который не совсем правильно понял, и что это такое автопилот, ну и полностью положился на самоуправляемую машину, а сам расслабленно откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и, кажется, задремал, друзья. Но понятно, что, поравнявшись с Теслой, очевидец начал сигналить и кричать, чтобы Соня пробудился, и это, слава богу, возымело это самое действие. Ошеломленный незнакомец и впрямь проснулся, после чего несколько раз взмахнул рукой, как бы извиняясь. Слушайте, ну тут остается надеяться, что впредь он запомнит, что машина с автопилотом вовсе не дает водителям возможности настолько расслабиться и исключаться из процесса управления. Но пока мы не подошли еще к этой самой стадии, чтобы наш автопилот нас возил на автомате полном от дома до точки назначения. Все равно надо наблюдать за тем, что происходит, и быть просто-напросто начеку. Вот такие новости.
0: Лето в ритме города. Это...

0: Play Today.
1: Продолжается наше голосование за любимые действия ваши в школе. Что нравилось больше всего? Перемены, общение с друзьями, посещение школьной столовой, уроки рисования у нас тут, голосование, уроки физкультуры как таковой. Вот, все, что школьные годы, что называется, чудесные. Да, походы и экскурсии, кстати, у нас на втором месте 30%. Вспоминается с теплотой именно это в данном случае. Так, Сереже нравилось быть дежурным по школе, пишет, звонки давать. Ты управляешь процессом, и можно с кем-нибудь договориться и на 5 минут раньше подать. Да, после уборку по классам проверять, зато от уроков в эти дни освобождения были. Вот как-то так. Маша пишет, рисовать очень люблю. Из класса красивее всех рисовала. Была в ворк-кружке, рисовала плакаты для школы. Также любила русский язык, литературу, историю, музыку. Помимо физкультуры, химию обожала. Ну вот, недаром в аттестате только 2 четверки. Алгебра, информатика, остальные 5. О! Отличница. Серебряная медаль, по-моему, с 2 четверками должна была быть выдана в данном случае. Так, друзья, ну, праздники еще раз всех наших девчонок и мальчишек с Международным днем защиты детей. Поздравляю, я один из наиболее любимых детских праздников. Огромное количество развлечений, которые предлагаются прямо с самого раннего утра и до позднего вечера. Фактически в каждом городе, поселке страны у нас с вами. Также сегодня у нас Всемирный день родителей. У кого есть дети, понятно, не только дети наслаждаются всеми прелестями своего профессионального праздника, их родители уж точно не должны оставаться в стороне. Так что с 2012 года на сессии ООН за родителями всего мира признали законное право на отдых и веселье наравне с детьми. Поэтому 1 июня объявили Всемирным днем родителям, чтобы подчеркнуть важность семьи, ее ценностей, сплотить, объединить родных, близких по всей планете. Ну а тема семьи одна из главнейших, что волнует мировое сообщество уже на протяжении десятилетий, уважаемые родители, не забывайте, что мы с вами такие ориентиры для наших детей. Всемирный день молока отмечается, белоснежное, немного с привкусом свежей травы и едва уловимой ванили, свежее молоко в большой кружке. Картина из моего далекого детства, потому что корова была у дедушки периодически. Я угощался настоящим коровьим парным молоком. Ох, напиться вдоволь. Это сейчас все, знаете, разведенное, этакое. Да и от молока, знаете, с возрастом как-то уже... Молоко уже не так воспринимается организмом, да, как это было раньше. Но, тем не менее, врачи рекомендуют употреблять молоко и кисломолочные продукты с раннего детства и до глубокой старости. Поэтому нашим буренкам большое-большое спасибо. Северный флот еще гуляет сегодня, друзья. День Северного флота в России, согласно приказу главного командующего ВМФ от 15 июля 1996 года. Именно 1 июня в 1933 году была основана гордость страны Северная морская флотилия. Поздравляем!
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Продолжаю я рассказывать про блюда в средневековье, которые все любили, но едва ли сейчас нам это все захочется попробовать. Вообще лучше не рисковать, да, этим всем. Сегодня уже рассказал про жареного ежа, про морских хрюшек, свиней, да, и дельфинов, которые считались рыбой. А еще, друзья, вот это Европа, в частности Англия, да. Но если вы когда-нибудь путешествовали по Европе, в частности по Англии, то многие могли бы заметить, что огромное количество пабов и баров там в своем названии содержит слово петух. Можно даже подумать, будто в них устраивали петушиные бои, петушиные, но настоящая причина еще более экстравагантная. Сейчас я вам про нее расскажу. В поваренной книге 1669 года английского дипломата Кеннелма Дигби описывался рецепт так называемого петушинного эля, популярного напитка той эпохи. Возьми 8 галлонов эля, возьми петуха, свари его, затем возьми 4 фунта очищенного от косточек изюма, любимое блюдо Дмитрия Сергеевича Пескова, да? 2 или 3 мускатных ореха, 3 или 4 щепотки мускатного цвета, полфунтика фиников. Все нужно было растолочь, все это в ступке и добавить 2 кварты лучшего белого крепленого вина. Смешать, положить все это в эль и оставить его настояться на 6 или 7 дней. Затем разлить по бутылкам, и через месяц питье было готово. Настаивать пиво на вареной курице. Что может быть лучше, друзья мои? Очевидно, использовать неприготовленного живого петуха. В другом рецепте предписывалось выдрать несчастному перья и вот так же забросить его в горячий или еще на этапе варки. Предполагалось, что присутствие петуха придает пенному свойство афродизиака и делает употребляющих его столь же бойкими и активными, как птица. Кроме того, петушиный эль якобы помогал чахотке. Вот такие страсти в средневековье происходили, да.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Про пироги с сюрпризом уже завтра, друзья. А пока давайте проведем уже окончательный анализ нашего сегодняшнего голосования. Больше всего в школе тех, кто проголосовал, конечно же, перемены и общение с друзьями. Вдохновляли 57%, вспоминают с теплотой именно это. Походы и экскурсии с классом 29%, соответственно, физкультура за 14%. Школьная столовая и уроки рисования не вдохновляли абсолютно никого, 0% в данном случае. Но перемены всегда вспоминаются, мне кажется, с особой теплотой. Все, друзья, на этом прощаюсь. Желаю всем отличного начала этой рабочей недели, отличного начала лета. И чтобы все задалось на ближайшие 3 месяца в правильном и хорошем ритме. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Услышимся уже завтра, как обычно, в 5 по Москве и в 7 по Уралу. Это была ваша любимая программа «Солями шоу». Пока!
2: Соль FM. Погода.
3: 1 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь и сильный ветер. Днем до 19 градусов, вечером до 13. В северной части будет преимущественно пасмурно, а также возможен небольшой дождь и сильный ветер. Днем до 16 градусов, вечером до 11.
2: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эрафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
5: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Министерство здравоохранения России утвердило обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. Согласно документу, с 1 сентября в стране официально появятся новые специальности. Врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Первая должность включена в перечень специалистов с высшим медицинским образованием. Нутрициолог, в свою очередь, вошел в список специалистов со средним профессиональным медицинским образованием. В нашем крае благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году будет установлено свыше 2718 дорожных знаков. Сейчас уже установлен 541 знак на автодорогах Оса-Чернушка, Пермь-Березники, Сива-Кизел, Нытва-Кудымкар, на путепроводе по улице Юности в Чусовом, а также на всех объектах ремонта в Перми. В этом году на объектах нацпроекта будет обустроено свыше 19 тысяч погонных метров барьерного ограждения, 85 светофоров, свыше 6300 погонных метров тротуаров, 247 метров пешеходных дорожек, 2 пешеходных перехода, 16 остановок и другие элементы безопасности. С начала года в Пермском крае реализовали 35 позиций арестованного имущества на сумму свыше 62 миллионов рублей. Для сравнения, за весь 2025 год было продано 144 объекта почти на 109 миллионов рублей. Об этом сообщили в территориальном управлении Росимущества. В 2026 году итоговая стоимость продажи в среднем превышала стартовую цену лота на 8%, в 2025 году на 15%. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День окажется довольно беспокойным. Первой его половине едва ли удастся избежать разногласий и споров. Многие будут вынуждены действовать довольно жестко, защищая свои интересы. Однако новых врагов не появится. А вот шанс найти надежных союзников будет. Вероятно, успехи в работе, прогресс именно в тех делах, которые особенно для вас важны. Вторая половина дня окажется благоприятной для решения финансовых вопросов, оформления документов, связанных с деньгами или ценным имуществом. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Дети – это не уменьшенная копия родителей. Это маленький, особым образом устроенный организм, у которого имеются свои особенности, существенно отличающие их от взрослого человека. У ребенка имеются отличия в работе мозга, а также в его развитии по мере возраста. Отличается строение скелета и число костей. Ну и устройство внутренних органов, конечно же. Кроме того, у детей есть особые особенности в речевом и умственном развитии, которые существенно зависят от родителей. Ребенок – любимый участник научных исследований и часто делает открытия в результате оказываются весьма неожиданными. С вами Лилия Алексеева. Про детей рассказываю сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль FM. Погода.
1: 1 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь и сильный ветер. Днем до 19 градусов, вечером до 13. В северной части будет преимущественно пасмурно, а также возможен небольшой дождь и сильный ветер. Днем до 16 градусов и вечером до 11.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С 2021 года объем туристических услуг в Пермском крае вырос более чем в 5 раз и составил почти 20 миллиардов рублей. Ежегодно увеличивается и турпоток, причем динамика превосходит общероссийскую. При среднем показателе по России в 33%, в Прикамье он составляет 37%. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму. В ведомстве добавили, что работа над развитием туристической инфраструктуры выстроена комплексно и ведется на основании разработанных мастер-планов территорий. Это позволяет синхронизировать мероприятия по благоустройству, модернизации ЖКХ и дорожному строительству с мерами по созданию комфортного пространства для путешественников. Кроме этого, в регионе появляются новые точки притяжения федерального уровня. Современный зоопарк, новая художественная галерея, активно развивается событийный, экологический, промышленный и гастрономический туризм. И в продолжении темы, город Чусовой получит субсидию в 47 миллионов рублей на обустройство центра для туристов. Проект получил название «Чусовой железный город». Одним из главных предприятий города является металлургический завод. На улице Ленина планируется установить арт-объект «Чусовской атлант». В сквере металлургов художественную группу «Договор подписан» в память о создании франко-русского уральского общества стальных и железоделательных заводов. Для туристов подготовят смотровые площадки ДКЖ и трибуна в двух знаковых местах старого города, с которых открывается панорамный вид на Чусовой. Планируется установить художественную подсветку на здание и скульптуру Астафьев в память о писателе Викторе Астафьеве, который жил в Чусовом с 1945 по 1962 годы. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про детей рассказываю сегодня. Они принимают решения лучше взрослых. Это подтверждает исследование канадских ученых. Маленький ребенок делает выбор, учитывая всю информацию о мире, которая у него есть. Становясь старше, он ориентируется в основном на данные, которые получает от окружающих. К 6 годам способности делать максимально взвешенные решения практически пропадает. Примерно в 16 месяцев ребенок начинает понимать шутки и отвечать на попытки вовлечь его в игру. Дети, в семье которых приняты розыгрыши, раньше улавливают разницу между абстрактными понятиями и реальностью и развиваются быстрее сверстников.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева, про детей рассказываю сегодня. Они по-другому реагируют на те или иные продукты. У ребенка примерно 30 тысяч вкусовых рецепторов, у взрослого в 3 раза меньше. Малыши не просто так испытывают тягу к конфетам и шоколаду. Пища с высоким содержанием сахара напоминает им о материнском молоке. Сладости могут даже действовать как легкое обезболивающее. И лишь с годами появляется способность оценить оливки, авокадо и острые сыры. Есть даже список продуктов, которые мы можем распробовать только в том или ином возрасте.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Сол-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Сол-ФМ в Google Play. Из Соликамска с любовью.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Убытки сверх лимита страхового возмещения по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей станут теперь невозможны при ДТП. Конституционный суд России пришел к выводу, что такая практика нарушает баланс прав участников страховых отношений и стабильность экономического положения самих страховщиков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Обычный спор о возмещении ущерба после ДТП между автовладельцем и страховой компанией привел к рассмотрению дела в Конституционном суде. Пострадавший настаивал на ремонте своего автомобиля в сервисном центре, а не на получении денежной выплаты. Страховщик, руководствуясь установленными правилами, оценил ремонт в 320 тысяч рублей. Однако автосервис выставил сумму куда большую, в 580 тысяч, что и стало причиной отказа в ремонте. После получения выплаты в 320 тысяч рублей, позже увеличенной до предельных 400 тысяч рублей, автовладелец посчитал ее недостаточно и обратился в суд. Судебные инстанции вплоть до Верховного суда подтвердили право потерпевшего на восстановительный ремонт за счет страховой компании, если его стоимость не превышает 400 тысяч рублей. При этом, если страховщик не выполняет свои обязательства по организации ремонта, потерпевший вправе провести его самостоятельно и требовать полного возмещения затрат без учета износа. Страховая компания подала жалобу в Конституционный суд, оспаривая положение закона об ОСАГО, который, по их мнению, обязывает их оплачивать ремонт сверх установленного лимита возмещать полную стоимость при невозможности его проведения, что, разумеется, негативно сказывается на их финансовом состоянии, но кто бы спорил.
0: Автомобильные факты.
1: В свою очередь, Конституционный суд встал на сторону страховых компаний, признав неконституционным некоторые их положения. Суд посчитал, практика, когда страховщик полностью отвечает за ремонт автомобиля, если не смог его обеспечить, несправедлива. Это нарушает равновесие между правами и страховщика и клиента, а также подрывает стабильность страхового рынка и доступность услуг для населения, ведь цены на страховку-то могут вырасти. Конституционный суд подчеркивает, что из-за подорожания машин и запчастей, в том числе и из-за санкций, разница между стоимостью ремонта по методике Центробанка и реальной рыночной ценой стала огромной. Теперь законодателям придется исправить эту ситуацию. А пока действует такой порядок. Если реальная стоимость ремонта выше 400 тысяч, а по расчетам Центробанка укладывается в страховую сумму, то пострадавший может потребовать деньги вместо ремонта, если не хочет доплачивать сам. А пока суть до дела, сами понимаете, автовладельцы остаются только в проигрыше, поскольку справочники, которыми пользуются для оценки ремонта, содержат заниженные цены на запчасти работы. Даже если вам и выплатят деньги без учета износа, их все равно не хватит, потому что реальная стоимость ремонта значительно выше. Ну, например, на китайские автомобили 400 тысяч рублей не хватит даже на пару фар. Например, лобовое стекло на Лисян сейчас стоит дороже, чем, не удивляйтесь, только на Rolls-Royce. А дорогие запчасти — это не редкость для обычных китайских машин, как показывает пример стоимости бампера на Амода, что уже стало настоящей притчей во языцах. Так что, друзья, на фоне всего происходящего, пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны, ведь если каждый из нас будет строго соблюдать правила дорожного движения, то количество ДТП неминуемо пойдет вниз. Соответственно, наши траты на ремонт и восстановление автомобилей снизятся, поскольку рассчитывать на серьезную помощь страховщиков пока не приходится. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: 1 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь и сильный ветер. Днем до 19 градусов, вечером до 13. В северной части будет преимущественно пасмурно, а также возможен небольшой дождь и сильный ветер. Днем до 16 градусов и вечером до 11.
3: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
5: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
6: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Все сложится с новым Тена Т4Л. «Восток Моторс». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л от 2 159 000 рублей. Ждем вас в «Восток Моторс» на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л, комплектация «Актив» 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С этого месяца банки начнут замораживать счета людей из списка Росфинмониторинга оперативнее. Если человека внесли в перечень причастных к экстремизму или терроризму, счет заблокируют в течение суток, даже в выходные. Кроме того, любую операцию, которую банк сочтет подозрительной, заморозят на 5 рабочих дней для проверки. В этом месяце россиян, которые трудятся на пятидневке, ждет еще одна короткая неделя с 8 по 11 июня. Выходными будут 3 дня подряд, с 12 по 14 июня включительно. Дополнительный выходной приурочен к празднованию Дня России 12 июня. Кроме того, 11 июня – сокращенный предпраздничный день. В Прикамье оштрафовали водителя, проехавшего по мемориалу Славы. Инцидент произошел в Лысьве. 22 мая местный житель заехал на своей машине на мемориал Славы и прокатился по памятнику фронтовикам. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. Они смогли установить марку и модель машины, а также личность нарушителя. 53-летнего водителя привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 2000 рублей. В нашем крае продолжается перевод дорог из грунта в асфальт. Так, между Оханском и Очором заасфальтировано 5,5 километра полотна. В этом году планируется завершить работы на остальных 38 километрах дороги. Кроме того, в текущем году будет переведен в асфальт финальный участок дороги Чистые Бабка, отрезок длиной 20 километров между селами Чистые Ножовка. С 2023 года продолжается поэтапное асфальтирование дороги Барда-Куеда. Твердое покрытие уложено на всем протяжении дороги Юксеева-Коса. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про детей рассказываю сегодня. Ученые утверждают, что наиболее активно у детей растет мозг. Если бы такая же скорость роста наблюдалась у всех органов и тканей, дети к возрасту 3 месяцев весили бы 70 килограммов. Однако для каждой системы органов и для каждой ткани есть запрограммированный генами темп роста, который не нарушается при нормальном физическом развитии. Это позволяет детям расти по тем закономерностям, которые родители наблюдают в первые годы жизни. Наиболее активно растут и развиваются именно те органы, на которые возложены наиболее важные функции.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Про детей рассказываю сегодня. К возрасту 1 года ребенок в среднем понимает около 70 самых популярных слов. Но на протяжении 2 и 3 года жизни словарный запас начинает активно пополняться новыми словами ежедневно. Он произносит те слова, которые слышал и запоминал ранее, которые произносили хотя бы один раз в его присутствии. А родители потом удивляются, откуда у малыша такие фразочки, забывая о контроле за тем, что они говорят при ребенке.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Фадеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про детей рассказываю сегодня. Пожалуй, их можно считать самыми независимыми экспертами в живописи и архитектуре. Голландские ученые устроили экскурсию на выставку Ван Гога. Приборы фиксировали направление взгляда маленьких посетителей и тех, кто постарше. Дети в первую очередь смотрели на самые яркие фрагменты картин, взрослые на известные детали. То есть на картине «Звездная ночь» ребенок скорее обратит внимание на желтую луну, а взрослый знаток Ван Гога будет изучать шпиль нарисованной церкви или рассматривать, как наложены маски и краски. Похожий эксперимент можно провести дома, показать малышу Мона Лизу, а потом спросить, обратил ли он внимание на ее улыбку.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
2: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Министерстве образования Пермского края рассказали, как будут действовать выпускники и организаторы ЕГЭ при угрозе атаки беспилотников. Если сигнал тревоги поступит до начала экзамена, школьников попросят следовать инструкциям педагогов и оставаться в безопасном месте до отбоя опасности. В ведомстве подчеркнули, что экзамен не начнется, пока тревогу не отменят. Если сигнал прозвучит уже во время экзамена, участников выведут из аудитории. С собой разрешат взять только паспорт. Экзаменационные материалы останутся на местах, а дверь будет опечатана. После отбоя экзамен продолжат, а время написания продлят. Если перерыв затянется более чем на час, экзамен могут перенести на резервный день. С сегодняшнего дня в Прикамье стартовал 5-й сезон проекта «Тренер нашего двора». Бесплатные занятия для всех желающих, независимо от возраста и физической подготовки, будут проходить не реже 2 раз в неделю на площадках, возведенных в рамках краевых программ. Занятия будут вести квалифицированные тренеры, ранее прошедшие предварительный отбор. Каждый из 150 победителей получит за счет краевого бюджета необходимое оборудование и инвентарь для занятий по своему виду спорта на сумму до 30 тысяч рублей. В этом году тренеры представляют 19 видов спорта – футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, фитнес, легкая атлетика, общая физическая подготовка, теннис, воркаут, бокс, BMX и так далее. Проект реализуется во всех муниципальных образованиях края и продлится до 31 августа. Перечень площадок и занятий размещен на портале «Управляем вместе». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева, про детей рассказываю сегодня. Простые объятия жизненно необходимы детям, и неважно, двухлетний малыш перед вами или 15-летний подросток. Они помогают расти умным, здоровым, послушным и неагрессивным. Согласно исследованиям, мозг залюбленного и зацелованного ребенка образует больше нейронных связей. У двухлетнего малыша число нейронных связей в два раза больше, чем у взрослых. Что это дает? Более успешное обучение и интеллектуальное развитие. Ученые вывели простую и одновременно труднодостижимую формулу счастья. Обнимать ребенка необходимо не менее 12 раз в день.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева про детей рассказываю сегодня. Ребенок переносит физические нагрузки лучше, чем профессиональный спортсмен. Наверное, каждый поражается тому, сколько могут бегать и играть дети. Ученые подтверждают, с годами выносливость снижается. Участие в научном эксперименте приняли подростки, обычные взрослые и тренированные легкоатлеты. Всем было предложено сделать ряд упражнений. Самые младшие участники легче, чем старшие, перенесли нагрузку. К тому же восстановиться им удалось даже быстрее, чем профессиональным бегунам и велогонщикам.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль.ФМ.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Миф о всемогущем витамине С прочно вошел в нашу культуру, и оспаривать это стало почти табу. Однако современные научные данные, полученные в ходе масштабных клинических испытаний, заставляют взглянуть на этот витамин иначе. Истоки этой веры во многом связаны с именем Лайнуса Пуллинга, выдающегося американского химика и дважды лауреата Нобелевской премии. В 70-х годах прошлого столетия он выпустил книгу, в которой утверждал, что прием витамина С в сверхвысоких дозах способен не только защитить от простуды, но и стать средством лечения онкологии. Его авторитет был настолько велик, что люди начали принимать аскорбиновую кислоту в количествах в десятки раз превышающих суточную норму. Фармацевтические компании немедленно отреагировали на этот тренд, сделав из копеечного вещества настоящий бренд для здоровья, хотя в то время не было серьезных научных оснований для такого ажиотажа. Современная медицина, напротив, относится к подобным заявлениям с куда большей осторожностью.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Министерство здравоохранения России утвердило обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. Согласно документу, с 1 сентября в стране официально появятся новые специальности. Врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Первая должность включена в перечень специалистов с высшим медицинским образованием. Нутрициолог, в свою очередь, вошел в список специалистов со средним профессиональным медицинским образованием. В нашем крае благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году будет установлено свыше 2718 дорожных знаков. Сейчас уже установлен 541 знак на автодорогах Оса-Чернушка, Пермь-Березники, Сива-Кизел, Нытва-Кудымкар, на путепроводе по улице Юности в Чусовом, а также на всех объектах ремонта в Перми. В этом году на объектах нацпроекта будет обустроено свыше 19 тысяч погонных метров барьерного ограждения, 85 светофоров, свыше 6300 погонных метров тротуаров, 247 метров пешеходных дорожек, 2 пешеходных перехода, 16 остановок и другие элементы безопасности. С начала года в Пермском крае реализовали 35 позиций арестованного имущества на сумму свыше 62 миллионов рублей. Для сравнения, за весь 2025 год было продано 144 объекта почти на 109 миллионов рублей. Об этом сообщили в территориальном управлении Росимущества. В 2026 году итоговая стоимость продажи в среднем превышала стартовую цену лота на 8%, в 2025 году на 15%. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева, про детей рассказываю сегодня. Исследования показали, что дети, которые с раннего детства часто и подолгу слушают музыку, играют на инструментах, проявляют большие способности в обучении. Они активно осваивают пространственную ориентацию и математическое мышление. Это связано со стимулированием одновременно как правого полушария, отвечающего за познание, так и левого, отвечающего за эстетику, фантазию и творчество.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Дмитрия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про детей. Инфантильная амнезия – это свойство детской памяти. Ученые доказали, что ребенок начинает запоминать события из жизни только после 3 лет. Более ранний период, скорее всего, не сохранится. Это не означает, что заниматься с малышом не стоит. А театры и картинные галереи не нужны. Положительные эмоции влияют на развитие и становление ребенка. Но он их не запомнит. Так что не стоит 3-летним карапузам закатывать шикарные дни рождения с мыслью «воспоминания останутся на всю жизнь». Нет, не останутся. А интересные и яркие впечатления ребенок может получить на занятиях по алгоритмике или рисованию.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. У микрофона Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про детей. 3-летний малыш способен говорить громче, чем 200 взрослых, разговаривающих одновременно. Своим криком он способен заглушить даже оперную певицу. 2000 герц детского визга против 1400 герц сопрано. Некоторые ученые высказывают предположение, что такой дар нужен, чтобы услышала мама. Можно поспорить. Но пока ребенок маленький, действительно отучить говорить громко не получится. Можно лишь научить контролировать тембр голоса, не спеша, исходя из ситуации. Но только не вечным, тише по любому поводу.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эрафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эрафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
0: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87. Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Хит за хитом!

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С 2021 года объем туристических услуг в Пермском крае вырос более чем в 5 раз и составил почти 20 миллиардов рублей. Ежегодно увеличивается и турпоток, причем динамика превосходит общероссийскую. При среднем показателе по России в 33%, в Прикамье он составляет 37%. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму. В ведомстве добавили, что работа над развитием туристической инфраструктуры выстроена комплексно и ведется на основании разработанных мастер-планов территорий. Это позволяет синхронизировать мероприятия по благоустройству, модернизации ЖКХ и дорожному строительству с мерами по созданию комфортного пространства для путешественников. Кроме этого, в регионе появляются новые точки притяжения федерального уровня. Современный зоопарк, новая художественная галерея, активно развивается событийный, экологический, промышленный и гастрономический туризм. И в продолжении темы, город Чусовой получит субсидию в 47 миллионов рублей на обустройство центра для туристов. Проект получил название «Чусовой железный город». Одним из главных предприятий города является металлургический завод. На улице Ленина планируется установить арт-объект «Чусовской Атлант». В сквере металлургов художественную группу «Договор подписан» в память о создании франко-русского уральского общества стальных и железоделательных заводов. Для туристов подготовят смотровые площадки ДКЖ и трибуна в двух знаковых местах старого города, с которых открывается панорамный вид на Чусовой. Планируется установить художественную подсветку на здание и скульптуру Астафьев в память о писателе Викторе Астафьеве, который жил в Чусовом с 1945 по 1962 годы. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю про детей. До первых 4-6 месяцев дети рефлекторно могут плавать. Если новорожденного поместить в воду, сработает плавательный рефлекс. Малыш задержит дыхание и начнет выполнять скоординированные плавательные движения. Работа с этим рефлексом – это и есть грудничковое плавание. В следующий раз научить ребенка плавать можно только сознательно. У младенцев первые несколько месяцев жизни гортань лежит значительно выше и только потом опускается в нормальное положение. Поэтому новорожденные могут спокойно одновременно глотать и дышать носом.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Про детей рассказываю сегодня. Смех и улыбка – это, пожалуй, единственный способ общения годовалого малыша с мамой. Младенец улыбается примерно 200 раз в день, а при помощи смеха он выражает радость, обучается звукам, демонстрирует маме, что все в порядке. Взрослеющим детям смех помогает снимать стресс. По мнению ученых, смех – лучшее лекарство и главная защита детского иммунитета. Поэтому не стоит ругать детей за излишнюю смешливость. Ведь для здоровья им рекомендовано смеяться не реже 300 раз в день, а это примерно каждые 3 минуты.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом. Только

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Джон Кордоба стал лучшим игроком чемпионата России по версии футболистов РПЛ. Это следует из опроса, проведенного «Спортэкспресс». Издание опросило 16 команд премьер-лиги в сезоне 2025-26. От каждого клуба проголосовали по 11 игроков. Каждый назвал свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе 2, за третье 1. Победителем голосования второй год подряд стал Джон Кордоба. Форвард Краснодара на этот раз набрал 229 очков. Второе место в опросе занял еще один футболист Краснодара, полузащитник Эдуард Спиртиан. Третьим стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Нападающий Василий Атанасов будет обменен в СКА, об этом сообщает «Спортэкспресс». «Торпедо» в результате сделки получит нападающего Матвея Полякова и денежную компенсацию. Атанасов выступает за «Торпедо» с 2022 года. В этом сезоне 23-летний россиянин набрал 36 очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 4 балла в 10 играх Кубка Гагарина. Матвей Поляков перешел в СКА в 2020 году. В прошедшем сезоне 21-летний россиянин набрал 29 очков в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также провел 5 игр в Кубке Гагарина и не отметился результативными действиями. ПСЖ в серии пенальти победил «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Итог игры 1-1, 4-3 по пенальти. Ворота парижан защищал россиянин Матвей Сафонов. На 6-й минуте Кай Хаверс вывел лондонцев вперед. На 65-й Усман Дембеле реализовал пенальти и сравнял счет. Победитель Лиги чемпионов впервые с 2016 года определился в серии послематчевых пенальти. Канониры Берричези и Габриэль Магальянис промахнулись мимо ворот. Голкипер лондонцев Давид Рай отразил удар Нуну Мендеша. Сан-Антонио победил «Оклахому» в 7-м матче и вышел в финал плей-офф НБА. Итог игры 111-103. Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александру, баскетболиста 35 очков. В серии до 4 побед Сан-Антонио выиграл со счетом 4-3. В финале плей-офф НБА он сыграет с Нью-Йорком. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.

0: Нам 10 лет. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: В момент рождения скелет крохи насчитывает около 300 костей, в то время как ко взрослому возрасту их остается около 210 штук. И это связано не с тем, что кости теряются, а с формированием из отдельных мелких косточек единой кости. По мере роста и развития кости таза, позвоночника и черепа срастаются, образуя более крупные образования, как, например, крестец или копчик, полностью оформляющийся в единый массив к 20 годам. По данным исследователей, дети в возрасте 4-5 лет задают в день около 400 вопросов. Вот с этим утверждением многие из нас могут и поспорить, ведь кажется, что их не меньше 1000. Самые интересные факты про детей рассказала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Восток Моторс дарит призы. Покупайте Tenet или Cherry до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С этого месяца банки начнут замораживать счета людей из списка Росфинмониторинга оперативнее. Если человека внесли в перечень причастных к экстремизму или терроризму, счет заблокируют в течение суток, даже в выходные. Кроме того, любую операцию, которую банк сочтет подозрительной, заморозят на 5 рабочих дней для проверки. В этом месяце россиян, которые трудятся на пятидневке, ждет еще одна короткая неделя с 8 по 11 июня. Выходными будут 3 дня подряд с 12 по 14 июня включительно. Дополнительный выходной приурочен к празднованию Дня России 12 июня. Кроме того, 11 июня – сокращенный предпраздничный день. В Прикамье оштрафовали водителя, проехавшего по мемориалу Славы. Инцидент произошел в Лысьве. 22 мая местный житель заехал на своей машине на мемориал Славы и прокатился по памятнику фронтовикам. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. Они смогли установить марку и модель машины, а также личность нарушителя. 53-летнего водителя привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 2000 рублей. В нашем крае продолжается перевод дорог из грунта в асфальт. Так, между Оханском и Очором заасфальтировано 5,5 километра полотна. В этом году планируется завершить работы на остальных 38 километрах дороги. Кроме того, в текущем году будет переведен в асфальт финальный участок дороги Чистые Бабка, отрезок длиной 20 километров между селами Чистые и Ножовка. С 2023 года продолжается поэтапное асфальтирование дороги Барда-Куеда. Твердое покрытие уложено на всем протяжении дороги Юксеева-Коса. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: Видный город.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: С первым днем лета, ну и с днем защиты детей поздравляю вас я, Александр Соловьев, и команда радио Соль-ФМ в программе по музыкальным заявкам Соленый алло, что ты слушаешь именно сейчас. И я озвучиваю ваши приветы и поздравления, ставлю ваши любимые хиты, ну и, конечно же, воздушные поцелуи тоже по волнам радио Соль-ФМ переотправляю. Отправляем своим адресатам вместе с твоим признанием в любви. Так что пиши и делай сегодня и в эту минуту своих близких намного счастливее. Оставить сообщение можно у нас в группе ВКонтакте по адресу vk.com/solofm. В кои-то веки у нас теперь видеотрансляция заработала нормально, как раньше. Так что можно написать туда, в чат видеотрансляции, либо в личные сообщения группы, либо где-нибудь под постом. Обязательно увижу уведомление о том, что ты уже давным-давно отправил свой привет. Ну и телеграм-канал Радио Соль-ФМ тоже работает. Пиши туда.

0: Вот они, первые сообщения уже звучат в эфире радио СЛФМ. Я как-то немножко пропустил то, что надо было поставить давным-давно что-нибудь из репертуара группы «Руки вверх», но обязательно поставлю, так что в течение часа ждите, что появится у меня под рукой, пока еще не знаю, да. Владимир Магушев пишет нам, отправляет большой привет своим друзьям, а именно Дроздову Роману, который работает на маршруте номер 6 города Людиново. Также Самохину Андрею, Светковой Светлане, Рогачевой Светлане, также Маркиной и Валентине. Всех с прошедшими праздниками. Поставьте что-нибудь из репертуара группы «Руки вверх». В ближайшее время поставлю. Да, и вас тоже поздравляю, кстати, с началом лета. Есть у нас еще поздравления, точнее, привет отправляет Елена Ходько, отправляет большой привет своим классным парням Лехе, Славе, Жене. Они у меня самые лучшие, пишет Елена, поставьте, пожалуйста, песню про друзей. Не знаю, что я найду, но что-нибудь да найду, да обязательно поставлю. Ну и, конечно же, сообщение прилетело от Нины Ивавин. Что она пишет на этот раз? Она поздравляет всех с двумя праздниками. Во-первых, с Международным днем защиты детей и со Всемирным днем родителей. Также предложила небольшой разговор в чате видеотрансляции. Поделитесь интересными историями из детства. Вот Нина у нас жаждет общения. Да и я, в принципе, это тоже хочется пообщаться и почитать, что же сегодня на этой неделе интересного случится или уже случилось у наших слушателей радио СЛФМ. Доброе, пиши, обязательно озвучу.
1: Соленый алло.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Новинка только что прозвучала в эфире радио Салефама от «Руки вверх». «Холодно» трек называется. Себе в личный плейлист добавляй и заказывай в следующей программе по музыкальным заявкам. Тем временем еще одну новинку у нас попросили поставить в эфире радио Салефама. Это «Lyric Don't Go Mad». Сергей Ильин просил поставить. В ближайшее время послушаем. Ну и, конечно же, большой летний привет для всех. И продуктивной недели также Сергей пожелал. Елена Ходько также отправляет большой привет Рае Ежениновой. Мы с ней в огороде воюем с сорняками. Можно для нас песню про смородину от Алины Росса тоже в ближайшее время обязательно прозвучит.

0: Выполняя ваши музыкальные заявки в программе по музыкальным заявкам с Алены Алло. Так что пиши, отправляй свои любимые песни, обязательно послушаем вместе с тобой. Настя Никитина пишет нам: «Привет, любимая радио СЛФМ, передайте, пожалуйста, привет моей лучшей подружке Викольке Ваньковой. Она в Юсве сейчас на учебе, передайте ей хорошей недели». Виколь, хорошего дня, прекрасного настроения и отличнейшей недели тебе желаю. Светлана Харитонова тоже оставила сообщение. Давненько тоже вас у себя в программе не видел. Саша, привет, здравствуйте, Светлана. Передаем огромный привет Казани, а именно о меня от Эшона. С праздником тебя, с первым днем лета, Соликамск, с первым днем лета вас всех. Также поздравляет Светлана. Алексей Коновалов оставил свой месседж. Привет, Пермский край из Сибири. Привет, город Добрянка. Моим друзьям, родным и любимой жене Ольге с детьми. С днем защиты детей и с первым днем лета также поздравляй.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: общаться, продолжаем делать счастливее близких и родных людей с помощью привета и музыкальной заявки. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/lfm или в чат видеотрансляции, или же в личные сообщения группы, или же где-нибудь под постом, все равно везде все найду. Также телеграм-канал Радио СЛФМ работает, пиши туда, если что. Елена Хатько пишет нам: «Солька, передай еще привет всей почте России в Соликамск страховой, Красновишерск страховой, Березники УДПП всем девчонкам, и песню «Шамана» поставьте, пожалуйста». Нашел трек «Мед», по крайней мере, этот трек мне более-менее нравится. Дмитрий Белов пишет нам: «Вчера у моей мамы Беловой Галины был юбилей 75 лет. Поздравьте, пожалуйста, с юбилеем. Ну что, с прошедшим вас днем рождения, Галина, с днем рождения еще раз, крепкого здоровья, удачи, благополучия и всегда отличного настроения вам желаем. Оставайтесь с нами».
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый алло!

Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас. I feel the satisfaction in your eyes. I love you and I

0: Ваши привет, поздравления, признания в любви, все самое важное в эфире радио Соль ФМ. Настя Никитина еще одно сообщение оставила. Отправляет большой привет Натуле Зубовой. Так, я с ней дружу и жду в гости на шашлычки. В общем, Натуля поняла уже давным-давно, кстати, насчет шашлычков. А вы в курсе? А двухкассетник уже возвращается к своей бывалой того еще форме. Так что в субботу в эту там не только шашлычки, еще и приятный голос Леси О послушаем под двухкассетник. Так что в субботу встречайте. И да, и именно в двухкассетнике по субботам с 7 до 9 часов можно заказать и Державина, и еще там песни там из 90-х, а вот сейчас мы подобные песни не крутим, поэтому, если что, намек понят, там как раз Елена Ходькова попросила поставить трек «Для кого же, для кого?» для новой семьи Павла Рачева с Юлией поставить Державина «Чужая свадьба». Нет, такой нету такого трека, и поставить не смогу. Но, возможно, в двухкассетнике в субботу как раз-таки появится, и мы вас еще раз поздравим. Юлия и Павлу огромный привет тоже отправляем.
1: Соленый алё!

0: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам с Аленой Алло.
1: Итак, дорогие друзья, у нас остается около 4 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. Пишите прямо сейчас и уже буквально через 4 минуты озвучу каждое доброе слово.

0: Программа по музыкальным заявкам с Алиной Алё завершается. Уже озвучиваю последнее сообщение на сегодня. Еще одно сообщение прилетело от Елены Хатько. Она отправляет большой привет маме Кривощёковой Татьяне. Привет отправили. Далее месседж — это поздравление. Поздравление с днем рождения сына. Глеб, мы все тебя очень любим и желаем тебе успеха во всех твоих начинаниях, и чтобы у нас было больше поводов для гордости за тебя. Твои папа, мама, сестра Злата, бабушки и дедушки подписались. На этом все. Я с вами прощаюсь. Желаю каждому отличного понедельника, отличного праздника, ну и всегда хорошей погоды. Завтра услышимся в 16:00 по пермскому времени. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Шашлыки готовы? Рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эравто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
4: Все сложится. С новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Министерстве образования Пермского края рассказали, как будут действовать выпускники и организаторы ЕГЭ при угрозе атаки беспилотников. Если сигнал тревоги поступит до начала экзамена, школьников попросят следовать инструкциям педагогов и оставаться в безопасном месте до отбоя опасности. В ведомстве подчеркнули, что экзамен не начнется, пока тревогу не отменят. Если сигнал прозвучит уже во время экзамена, участников выведут из аудитории. С собой разрешат взять только паспорт. Экзаменационные материалы останутся на местах, а дверь будет опечатана. После отбоя экзамен продолжат, а время написания продлят. Если перерыв затянется более чем на час, экзамен могут перенести на резервный день. С сегодняшнего дня в Прикамье стартовал 5-й сезон проекта «Тренер нашего двора». Бесплатные занятия для всех желающих, независимо от возраста и физической подготовки, будут проходить не реже 2 раз в неделю на площадках, возведенных в рамках краевых программ. Занятия будут вести квалифицированные тренеры, ранее прошедшие предварительный отбор. Каждый из 150 победителей получит за счет краевого бюджета необходимое оборудование и инвентарь для занятий по своему виду спорта на сумму до 30 тысяч рублей. В этом году тренеры представляют 19 видов спорта – футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, фитнес, легкая атлетика, общая физическая подготовка, теннис, воркаут, бокс, BMX и так далее. Проект реализуется во всех муниципальных образованиях края и продлится до 31 августа. Перечень площадок и занятий размещен на портале «Управляем вместе». И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Дамы.
1: Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода, а возможны дожди и грозы. Утром до 11 градусов, днем до 15. В северной части ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Утром до 10 градусов, днем до 17.
1: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Air Auto. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Air Auto. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
5: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: обеспечить.
1: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Министерство здравоохранения России утвердило обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. Согласно документу, с 1 сентября в стране официально появятся новые специальности. Врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Первая должность включена в перечень специалистов с высшим медицинским образованием. Нутрициолог, в свою очередь, вошел в список специалистов со средним профессиональным медицинским образованием. В нашем крае благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году будет установлено свыше 2718 дорожных знаков. Сейчас уже установлен 541 знак на автодорогах Оса-Чернушка, Пермь-Березники, Сива-Кизел, Нытва-Кудымкар, на путепроводе по улице Юности в Чусовом, а также на всех объектах ремонта в Перми. В этом году на объектах нацпроекта будет обустроено свыше 19 тысяч погонных метров барьерного ограждения, 85 светофоров, свыше 6300 погонных метров тротуаров, 247 метров пешеходных дорожек, 2 пешеходных перехода, 16 остановок и другие элементы безопасности. С начала года в Пермском крае реализовали 35 позиций арестованного имущества на сумму свыше 62 миллионов рублей. Для сравнения, за весь 2025 год было продано 144 объекта почти на 109 миллионов рублей. Об этом сообщили в территориальном управлении Росимущества. В 2026 году итоговая стоимость продажи в среднем превышала стартовую цену лота на 8%, в 2025 году на 15%. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Убытки сверх лимита страхового возмещения по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей станут теперь невозможны при ДТП. Конституционный суд России пришел к выводу, что такая практика нарушает баланс прав участников страховых отношений и стабильность экономического положения самих страховщиков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Обычный спор о возмещении ущерба после ДТП между автовладельцем и страховой компанией привел к рассмотрению дела в Конституционном суде. Пострадавший настаивал на ремонте своего автомобиля в сервисном центре, а не на получении денежной выплаты. Страховщик, руководствуясь установленными правилами, оценил ремонт в 320 тысяч рублей. Однако автосервис выставил сумму куда большую, в 580 тысяч, что и стало причиной отказа в ремонте. После получения выплаты в 320 тысяч рублей, позже увеличенной до предельных 400 тысяч рублей, автовладелец посчитал ее недостаточно и обратился в суд. Судебные инстанции вплоть до Верховного суда подтвердили право потерпевшего на восстановительный ремонт за счет страховой компании, если его стоимость не превышает 400 тысяч рублей. При этом, если страховщик не выполняет свои обязательства по организации ремонта, потерпевший вправе провести его самостоятельно и требовать полного возмещения затрат без учета износа. Страховая компания подала жалобу в Конституционный суд, оспаривая положение закона об ОСАГО, который, по их мнению, обязывает их оплачивать ремонт сверх установленного лимита и возмещать полную стоимость при невозможности его проведения, что, разумеется, негативно сказывается на их финансовом состоянии, но кто бы спорил.
0: Автомобильные факты.
1: В свою очередь, Конституционный суд встал на сторону страховых компаний, признав неконституционным некоторые их положения. Суд посчитал, практика, когда страховщик полностью отвечает за ремонт автомобиля, если не смог его обеспечить, несправедлива. Это нарушает равновесие между правами и страховщика и клиента, а также подрывает стабильность страхового рынка и доступность услуг для населения, ведь цены на страховку-то могут вырасти. Конституционный суд подчеркивает, что из-за подорожания машин и запчастей, в том числе и из-за санкций, разница между стоимостью ремонта по методике Центробанка и реальной рыночной ценой стала огромной. Теперь законодателям придется исправить эту ситуацию. А пока действует такой порядок. Если реальная стоимость ремонта выше 400 тысяч, а по расчетам Центробанка укладывается в страховую сумму, то пострадавший может потребовать деньги вместо ремонта, если не хочет доплачивать сам. А пока суть до дела, сами понимаете, автовладельцы остаются только в проигрыше, поскольку справочники, которыми пользуются для оценки ремонта, содержат заниженные цены на запчасти работы. Даже если вам и выплатят деньги без учета износа, их все равно не хватит, потому что реальная стоимость ремонта значительно выше. Ну, например, на китайские автомобили 400 тысяч рублей не хватит даже на пару фар. Например, лобовое стекло на Лисян сейчас стоит дороже, чем, не удивляйтесь, только на Rolls-Royce. А дорогие запчасти – это не редкость для обычных китайских машин, как показывает пример стоимости бампера на Амода, что уже стало настоящей притчей во языцах. Так что, друзья, на фоне всего происходящего, пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны, ведь если каждый из нас будет строго соблюдать правила дорожного движения, то количество ДТП неминуемо пойдет вниз, соответственно, наши траты на ремонт и восстановление автомобилей снизятся, поскольку рассчитывать на серьезную помощь страховщиков пока не приходится. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода, а возможны дожди и грозы. Утром до 11 градусов, днем до 15. В северной части ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Утром до 10 градусов, днем до 17.
3: Реклама на Соль FM.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
0: Соленое лето.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С 2021 года объем туристических услуг в Пермском крае вырос более чем в 5 раз и составил почти 20 миллиардов рублей. Ежегодно увеличивается и турпоток, причем динамика превосходит общероссийскую. При среднем показателе по России в 33%, в Прикамье он составляет 37%. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму. В ведомстве добавили, что работа над развитием туристической инфраструктуры выстроена комплексно и ведется на основании разработанных мастер-планов территорий. Это позволяет синхронизировать мероприятия по благоустройству, модернизации ЖКХ и дорожному строительству с мерами по созданию комфортного пространства для путешественников. Кроме этого, в регионе появляются новые точки притяжения федерального уровня. Современный зоопарк, новая художественная галерея, активно развивается событийный, экологический, промышленный и гастрономический туризм. И в продолжении темы, город Чусовой получит субсидию в 47 миллионов рублей на обустройство центра для туристов. Проект получил название «Чусовой железный город». Одним из главных предприятий города является металлургический завод. На улице Ленина планируется установить арт-объект «Чусовской атлант». В сквере металлургов художественную группу «Договор подписан» в память о создании франко-русского уральского общества стальных и железоделательных заводов. Для туристов подготовят смотровые площадки ДКЖ и трибуна в двух знаковых местах старого города, с которых открывается панорамный вид на Чусовой. Планируется установить художественную подсветку на здание и скульптуру Астафьев в память о писателе Викторе Астафьеве, который жил в Чусовом с 1945 по 1962 годы. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Лето в ритме города. Это после рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Джон Кордоба стал лучшим игроком чемпионата России по версии футболистов РПЛ. Это следует из опроса, проведенного «Спортэкспресс». Издание опросило 16 команд премьер-лиги в сезоне 2025-26. От каждого клуба проголосовали по 11 игроков. Каждый назвал свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе 2, за третье 1. Победителем голосования второй год подряд стал Джон Кордоба. Форвард Краснодара на этот раз набрал 229 очков. Второе место в опросе занял еще один футболист Краснодара, полузащитник Эдуард Спиртиан. Третьим стал полузащитник «Локомотив» Алексей Батраков. Нападающий Василий Атанасов будет обменен в СКА, об этом сообщает «Спортэкспресс». «Торпедо» в результате сделки получит нападающего Матвея Полякова и денежную компенсацию. Атанасов выступает за «Торпедо» с 2022 года. В этом сезоне 23-летний россиянин набрал 36 очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 4 балла в 10 играх Кубка Гагарина. Матвей Поляков перешел в СКА в 2020 году. В прошедшем сезоне 21-летний россиянин набрал 29 очков в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также провел 5 игр в Кубке Гагарина и не отметился результативными действиями. ПСЖ в серии пенальти победил «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Итог игры 1-1, 4-3 по пенальти. Ворота парижан защищал россиянин Матвей Сафонов. На 6-й минуте Кай Хаверс вывел лондонцев вперед. На 65-й Усман Дембеле реализовал пенальти и сравнял счет. Победитель Лиги чемпионов впервые с 2016 года определился в серии послематчевых пенальти. Канониры Берчези и Гавриэли Магальянис промахнулись мимо ворот. Голкипер лондонцев Давид Рай отразил удар Нуну Мендеша. Сан-Антонио победил «Оклахому» в 7-м матче и вышел в финал плей-офф НБА. Итог игры 111-103. Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александр, баскетболиста 35 очков. В серии до 4 побед Сан-Антонио выиграл со счетом 4-3. В финале плей-офф НБА он сыграет с Нью-Йорком. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода, а возможны дожди и грозы. Утром до 11 градусов, днем до 15. В северной части ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Утром до 10 градусов, днем до 17.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Все сложится! С новым Tenet T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87. Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С этого месяца банки начнут замораживать счета людей из списка Росфинмониторинга оперативнее. Если человека внесли в перечень причастных к экстремизму или терроризму, счет заблокируют в течение суток, даже в выходные. Кроме того, любую операцию, которую банк сочтет подозрительной, заморозят на 5 рабочих дней для проверки. В этом месяце россиян, которые трудятся на пятидневке, ждет еще одна короткая неделя с 8 по 11 июня. Выходными будут 3 дня подряд с 12 по 14 июня включительно. Дополнительный выходной приурочен к празднованию Дня России 12 июня. Кроме того, 11 июня – сокращенный предпраздничный день. В Прикамье оштрафовали водителя, проехавшего по мемориалу Славы. Инцидент произошел в Лысьве. 22 мая местный житель заехал на своей машине на мемориал Славы и прокатился по памятнику фронтовикам. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. Они смогли установить марку и модель машины, а также личность нарушителя. 53-летнего водителя привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 2000 рублей. В нашем крае продолжается перевод дорог из грунта в асфальт. Так, между Оханском и Очором заасфальтировано 5,5 километра полотна. В этом году планируется завершить работы на остальных 38 километрах дороги. Кроме того, в текущем году будет переведен в асфальт финальный участок дороги Чистые Бабка, отрезок длиной 20 километров между селами Чистые Ножовка. С 2023 года продолжается поэтапное асфальтирование дороги Барда-Куида. Твердое покрытие уложено на всем протяжении дороги Юксеева-Коса. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Миф о всемогущем витамине С прочно вошел в нашу культуру, и оспаривать это стало почти табу. Однако современные научные данные, полученные в ходе масштабных клинических испытаний, заставляют взглянуть на этот витамин иначе. Истоки этой веры во многом связаны с именем Лайнуса Пуллинга, выдающегося американского химика и дважды лауреата Нобелевской премии. В 70-х годах прошлого столетия он выпустил книгу, в которой утверждал, что прием витамина С в сверхвысоких дозах способен не только защитить от простуды, но и стать средством лечения онкологии. Его авторитет был настолько велик, что люди начали принимать аскорбиновую кислоту в количествах в десятки раз превышающих суточную норму. Фармацевтические компании немедленно отреагировали на этот тренд, сделав из копеечного вещества настоящий бренд для здоровья, хотя в то время не было серьезных научных оснований для такого ажиотажа. Современная медицина, напротив, относится к подобным заявлениям с куда большей осторожностью.
0: Территория фактов.
2: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода, а возможны дожди и грозы. Утром до 11 градусов, днем до 15. В северной части ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Утром до 10 градусов, днем до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

Твой город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Музыке.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается в основном пасмурная погода, а возможны дожди и грозы. Утром до 11 градусов, днем до 15. В северной части ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Утром до 10 градусов, днем до 17.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Из Соликамска с Любовью.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленое лето.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

из Соликамска с любовью. Это радио Соляной столицы.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль FM. 10 лет в эфире.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.